0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц, но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери к дочери. Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы-хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 июня – Всемирный день ветра. Цель праздника – привлечь внимание к потенциалу ветроэнергетики. Установки ВЭУ работают почти в 80 странах, а основные лидеры по их использованию – Китай, США, Германия и Испания. Как известно, ветер возникает из-за неравномерного нагрева Земли Солнцем. На экваторе лучи падают почти отвесно и прогревают поверхность сильнее, чем у полюсов. Возникают перепады давления, а воздушный поток всегда направлен от зоны высокого давления к зоне низкого. Интересно, что ветер могут создавать грибы. Они размножаются спорами и в условиях безветрия, например, грибы-вешенки выделяют водяной пар. Он за счет охлаждения воздуха создает небольшие конвекционные потоки, и те разносят грибные споры. Японские камикадзе обязаны названием ветру. В 13 веке монгольский хан Хубулай дважды пытался завоевать Японию с моря, но каждый раз мощные тайфуны уничтожали флот. И японцы называли их камикадзе, то есть божественный ветер. Во Вторую мировую войну название взяли себе японские пилоты.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Как же птицы ориентируются без навигаторов? Ученые искали скрытые рецепторы и в глазах, и в клюве, но разгадка оказалась в печени. Немецкие физики и орнитологи доказали, что голуби находят дорогу домой благодаря клеткам печени, макрофагам. Они утилизируют старые эритроциты и накапливают железо, приобретая свойства магнита. Все органы птиц изучили с помощью магнитометрии. Именно печень показала самый сильный магнитный отклик. Ученые обнаружили, что макрофаги расположены вплотную к нервным волокнам. Это позволяет передавать информацию о магнитном поле Земли напрямую в мозг. В ходе экспериментов птицы с заблокированными клетками печени теряли ориентацию, а в пасмурную погоду практически полностью. По мнению авторов работы, аналогичный механизм навигации может работать и у других видов животных.

0: Здравствуйте. Евросоюз рассчитывает, что санкции будут постепенно ослаблять российскую экономику по кирпичику. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя принятие промежуточного малого пакета санкций против 80 российских силовиков, религиозных и общественных деятелей, бизнесменов, а также компаний энергетического и оборонного секторов. Об этом сообщает агентство ТАСС. Такой подход кардинально отличается от целей Евросоюза в 2022 году, когда в Брюсселе говорили о задаче разорвать экономику России в клочья. В Свердловской области создадут поименный список погибших на специальной военной операции и при других боевых действиях, включая афганские и чеченские конфликты, захороненных на территории региона. Соответствующий указ подписал глава Свердловской области Денис Паслер. Список разместят в интернете. Память о тех, кто имел награды, будут увековечивать. К информации о каждом погибшем будут прилагаться данные о его наградах и справка о нем. На основании этих данных ему могут поставить памятник, создать мемориальную табличку, присвоить его имя географическому объекту, сообщает газета «Коммерсант». Полицейские занялись делом екатеринбурженки, в квартире которой прописали почти 60 человек. По данным местных СМИ, у женщины взломали аккаунт на госуслугах и зарегистрировали в ее квартире целое горное село, 57 жителей Ингушетии. Из-за этого резко выросли платежи за коммунальные услуги, счета доходили до 50 тысяч рублей, а некоторые жильцы из Ингушетии начали еще и оформлять пособие на детей. Пока идет проверка, женщине рекомендовали обратиться в отдел миграции и прекратить регистрацию посторонних людей в ее квартире, рассказали РИА Новости в полиции. Назван еще один хедлайнер «Уральской ночи музыки». Группа «Старый приятель» станет главным гостем сцены «Битлз». Артисты выступят на площадке в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Группа получила широкую известность в 90-х годах благодаря хитам «Московская любовь», «Новый день календаря», «Не плачь» и другим. На Euromusic Night «Старый приятель» представит специальную программу, включающую как собственные композиции, так и кавер-версии песен «Битлз», сообщили организаторы. Чат GPT оставил российскую семью без отпуска. Нейросеть сказала, что для поездки в Македонию виза не нужна, но это оказалось совсем не так. Мужчина вместе с семьей купил билеты в поездку, забронировал отели, машину, но в аэропорту всю семью развернули из-за отсутствия визы. В споре россиянин даже показал сотруднице авиакомпании ответ чата GPT, но та сослалась на официальные правила въезда, пишут телеграм-каналы. Доллар на вторник 72.45, евро 83.80.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Honda всегда ассоциировалась с надежностью и спортивным азартом. Основатель марки Сэйтиро Honda говорил, что гонки улучшают породу. Но что происходит с этой породой сегодня? В стенах китайской штаб-квартиры шекспировская драма. Бывшие боссы Honda устроили настоящий заговор и бунт против действующего гендиректора Тесихиро Мибы. За что же? За зеленые иллюзии. Мибы сделал неудачную ставку на электромобили, пренебрег китайским рынком и принес астрономические убытки – более 3,5 миллиардов долларов только за последний финансовый год. Компании пришлось буквально за несколько месяцев до запуска конвейера отменять целую линейку электрокаров. Впрочем, директор смог усидеть в своем кресле. Но уроки из бунта старейшин извлек. Вся электрическая авантюра сворачивается. Honda возвращается к тому, что умеет делать безупречно, к экономичным и понятным гибридам. В конце концов, традиции и рокот настоящего мотора – это то, за что мы всегда любили Honda Pilot, Honda Civic, Civic и Accord.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 июня 1992 в египетской деревушке родился футболист по прозвищу «Фараон», быстрый левша, нападающий национальной сборной и английского клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах. Или среди фанатов просто «Мо». От столицы Египта Каира до его родной деревни около 130 километров, но в детстве он ездил на тренировки с пересадками на 5 автобусах. Подростком Мохаммед играл на месте левого защитника в местном клубе «Эль-Мавкалун». Однажды его команда выиграла 4-0, а он заплакал, потому что не забил ни одного мяча. И тренер перевел Салаха в атаку. Уже в 19 лет он играл в премьер-лиге страны, а потом за сборную. И его приметили скауты швейцарского клуба «Базель». Увидели потрясающую технику работы с мячом и взрывную скорость забегов. Став богатым и знаменитым, Салах построил в родной деревне крытое футбольное поле, открыл новую школу и молодежный центр. Бедным молодоженам выделяет деньги на свадьбы, а на его собственные гуляла вся родная деревня. У футболиста растет дочь, он скромный, набожный и говорит: «У меня нет татуировок, я не поменяю прическу и не умею танцевать. Все, что мне нужно – играть в футбол».
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2/3 людей в мире используют искусственный интеллект для психологической поддержки. Это показало международное исследование компаний AXA и Ipsos. В Европе, Азии и Америке чат-боты для многих стали круглосуточными друзьями, а чаще всего к ним обращаются в Китае, Турции и на Филиппинах. Делается это из-за нехватки времени, денег или из-за недоверия к специалистам. Главной причиной ухудшения психического состояния эксперты называют зависимость от технологий. Вне работы люди проводят у экранов более 5 часов в день. Это разрушает сон, снижает концентрацию и усиливает чувство одиночества. Особенно уязвимы молодые люди до 24 лет. Еще один важный вывод исследования – половина пользователей недовольны качеством советов от нейросетей. Эксперты предупреждают, цифровой инструмент может временно поддержать в моменты одиночества, но для решения реальных проблем по-прежнему необходим человек.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Если вспомнить, сколько слухов было вокруг якобы вредного излучения от микроволновок, неудивительно, что есть и теория заговора насчет электромобилей. Пугающие заголовки о смертельно опасном излучении можно найти в интернете на любом языке. Но научный подход говорит об обратном. Безопасный лимит для кратковременного воздействия неионизирующего излучения установлен на уровне 200 микротесла. Тесты Европейского института СИНТЕФ и Федерального ведомства Германии по радиационной защите показали, что в электрокарах этот порог не нарушен нигде. У пола салона излучение составляет менее 20% от нормы, а на уровне головы водителя – ничтожные 2%. Батарея электрокара при быстрой зарядке выдает до 40 микротесла. Это уровень обычного городского фона. Более того, показатели электромобилей и бензиновых машин на ходу практически одинаковы. Так что если кто-то назовет электромобиль микроволновкой на колесах, это можно счесть за комплимент. Опасного излучения в них не обнаружено.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си 103,7 FM. 7 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 18. На Радио Си новости и Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Евросоюз рассчитывает, что санкции будут постепенно ослаблять российскую экономику по кирпичику. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя принятие промежуточного малого пакета санкций против 80 российских силовиков, религиозных и общественных деятелей, бизнесменов, а также компаний энергетического и оборонного секторов. Об этом сообщает агентство ТАСС. Такой подход кардинально отличается от целей Евросоюза в 2022 году, когда в Брюсселе говорили о задаче разорвать экономику России в клочья. В Свердловской области создадут поименный список погибших на специальной военной операции и при других боевых действиях, включая афганские и чеченские конфликты, захороненных на территории региона. Соответствующий указ подписал глава Свердловской области Денис Паслер. Список разместят в интернете. Память о тех, кто имел награды, будут увековечивать. К информации о каждом погибшем будут прилагаться данные о его наградах и справка о нем. На основании этих данных ему могут поставить памятник, создать мемориальную табличку, присвоить его имя географическому объекту, сообщает газета «Коммерсант». Полицейские занялись делом екатеринбурженки, в квартире которой прописали почти 60 человек. По данным местных СМИ, у женщины взломали аккаунт на госуслугах и зарегистрировали в ее квартире целое горное село, 57 жителей Ингушетии. Из-за этого резко выросли платежи за коммунальные услуги, счета доходили до 50 тысяч рублей, а некоторые жильцы из Ингушетии начали еще и оформлять пособия на детей. Пока идет проверка, женщине рекомендовали обратиться в отдел миграции и прекратить регистрацию посторонних людей в ее квартире, рассказали РИА Новости в полиции. Назван еще один хедлайнер «Уральской ночи музыки». Группа «Старый приятель» станет главным гостем сцены «Битлз». Артисты выступят на площадке в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Группа получила широкую известность в 90-х годах благодаря хитам «Московская любовь», «Новый день календаря», «Не плачь» и другим. На Euro Music Night «Старый приятель» представит специальную программу, включающую как собственные композиции, так и кавер-версии песен «Битлз», сообщили организаторы. Чат GPT оставил российскую семью без отпуска. Нейросеть сказала, что для поездки в Македонию виза не нужна. Но это оказалось совсем не так. Мужчина вместе с семьей купил билеты в поездку, забронировал отели, машину, но в аэропорту всю семью развернули из-за отсутствия визы. В споре россиянин даже показал сотруднице авиакомпании ответ чата GPT, но та сослалась на официальные правила въезда, пишут телеграм-каналы. Доллар на вторник 72.45, евро 83.80.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 380-22-92.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 18, на улице прекрасно тепло и свежо. Сегодня днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы, ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду, а температура воздуха плюс 24-26.
4: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Санфаянс Мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
7: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
9: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
8: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
9: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
10: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
11: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего от 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
12: Додо.
11: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
12: Додо.
13: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
14: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Сегодня снова будут пробки на «Космонавтов» машиностроителей. Там по-прежнему продолжаются ремонтные работы. Сейчас на «Шевской» небольшая пробка от «Красных командиров» до «Фронтовых бригад». На «Фронтовых бригад» от «Электриков» до «Космонавтов». И на «Московской» от «Радищева» до «Ленина». Самые загруженные магистрали сейчас «Ленина» в сторону УПИ.
15: Радио «Си» 103.7 FM.

0: таких песнях на радио Си. Очень много летнего настроения, а мы не против. На часах 7.14 в центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня уже 16 июня, и что на сегодня обещают астрологи, узнаем прямо сейчас. Спонсор гороскопа на радио Си ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер JQ и Амода в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны моменты колебаний и сомнений, но в целом это день принятия довольно важных для вас решений. Тельцы, повремените с конкретным выбором, через несколько дней все станет гораздо более понятным. Близнецы, день гармонии между телом и духом, возможно принятие действительно взвешенных, разумных решений. Раки, избегайте чрезмерных нагрузок, они сделают вас слишком хрупкими физически, а значит уязвимыми даже для мелких проблем. Львы. День, когда окружение может буквально бесить. Не планируйте важных дел. Девы. Вы получите знаки приближения перемен. Массивные изменения пока невозможны, а вот мелочи будут меняться. Весы. У вас могут появиться новые симпатии, вспыхнуть новые чувства. Будоражащий и очень приятный день. Скорпионы. Ведение многих текущих дел упростится. Вы сможете решить массу мелких раздражающих вопросов. Стрельцы. Странный день. Могут происходить весьма нетривиальные события, которые изменят ваши отношения к некоторым вещам. Козероги. День новых желаний. Вы можете захотеть сменить имидж, купить что-то новое или даже переехать. Не поддавайтесь первому импульсу. Водолеи. День свободы и небольших импровизаций в текущих делах. Важные официальные дела лучше перенести. Рыбы. День разумных трат и разумных решений. Вы увидите текущую ситуацию под другим углом.
1: Реклама.

0: Платно. В Уникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: В современном цифровом мире голосовые сообщения очень часто просто раздражают. А какие еще есть правила цифрового этикета, узнаем минут через 5 на радио ИСИ.

0: Радио ИСИ с вами. Доброе утро. На часах 7.20 в центре Екатеринбурга плюс 18. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева и несколько правил современного цифрового этикета. Спонсор новостей со всего света на Радио ИСИ ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Голосовые сообщения почти всегда раздражают. А какие еще правила смартфонного этикета сформировало современное общество? Эксперты говорят, наш комфорт не должен мешать окружающим. И вот несколько простых советов. Во-первых, забудьте о громкой связи и записи аудио в транспорте или кафе. Окружающие не обязаны слушать вашу личную жизнь. Во-вторых, убирайте телефон со стола в ресторане. Гаджет на скатерти транслирует собеседнику. Ты мне интересен, но кто-то в сети важнее. В-третьих, уважайте чужое время. Не пишите по работе раньше 8 утра и позже 7 вечера. И еще, для молодого поколения звонок без предупреждения равен неожиданному визиту домой. Напишите короткое сообщение перед звонком. А если все-таки отправляете важное голосовое сообщение, черкните под ним тему сообщения, чтобы человек понимал, насколько это срочно.
4: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000. Код Екатерина. Бурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
0: В Екатеринбурге 7.22, в центре города плюс 18, сегодня днем до плюс 26, и местами кратковременные дожди и грозы. Будет очень влажно и тепло, так что есть лишний повод встать сегодня пораньше и успеть насладиться утром. Радио ИСИ с вами, доброго вам утра и хорошего вторника.
5: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздника. Коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
7: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
8: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
9: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу.
13: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да!
14: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
15: Она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
16: «Лисян» теперь официально в России. «Лисян» теперь «Ли Авто». А «Ли Авто» официально в «Акаме». Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области «Ли Авто». Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akame-liavto.ru.
17: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
18: Телефон рекламной службы 235-09-05.
19: Радио «Си».

0: На радио Си с самого утра не забываем про музыкальные новинки. Оливия Дин. На часах 7:32 в центре Екатеринбурга плюс 18. Через пару минут на радио Си песня для всех и каждого от Backstreet Boys. А прямо сейчас на радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Доброе утро. Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Третейский суд в Гааге отклонил все претензии Украины на контроль над ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья. После ДТП у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге планируют ввести дополнительные меры безопасности пешеходных зон. Об этом накануне сообщил начальник отделения ДПС ГОРГАИ Антон Попов. В Екатеринбурге продают старинный дом купца Деласье на Горького, 34. Усадьба середины 19 века входит в список объектов культурного значения. Начальная цена старинного дома – 84 миллиона рублей, сообщает Ядин. Пассажирка рейса «Москва-Нахичевань» попыталась открыть дверь самолета на высоте 11 тысяч метров. Сразу сработала сигнализация, а экипаж остановил женщину. Позже выяснилось, что пассажирка перепутала дверь с входом в туалет, пишет телеграм-канал «База». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
3: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в «Лос Маркет». Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
2: «Лос Маркет». Запомнил?
3: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
4: ООО «Лос Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду и плюс 24-26. В Краснодуринске плюс 23-25. В Нижнем Тагиле тоже плюс 23-25. В Первоуральске плюс 22-24. В Новоуральске плюс 21-23.
5: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радио «Си» с вами. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 16 июня, на часах 7:41 в центре Екатеринбурга плюс 18. Какие сцены изменились в фильме «Красотка» после появления в этом фильме песни «Roxette» «It must have been love»? И за сколько лет до фильма появилась эта песня? Узнаем минут через 5 на радио «Си».
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
11: Додо.
10: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
11: Додо.
12: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
13: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
14: Рассрочка 0%. До 2028 года.
15: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс». Автоцентр «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Небольшая пробка на Шевской от красных командиров до фронтовых бригад. На фронтовых бригад от электриков до Шевской. На фронтовых бригад от Бабушкина до космонавтов. На старых большевиков от красных командиров до фронтовых бригад. И на Черепаново от сновки Черепаново до стрелочников. Самые загруженные магистрали космонавтов в центр. Ленина в сторону УПИ и Московская в сторону Объездной.
6: Реклама.
16: Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье «Пенинфорино». Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
1: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами, а за окном пока еще свежее утро рабочего вторника в центре города плюс 18, днем до плюс 26 и кратковременные дожди и грозы. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июня 1990-го песня группы Roxette «It Must Have Been Love» возглавила американский чарт Billboard Hot 100 и держалась на первом месте две недели. Успех напрямую связывают с вышедшей весной того же года мелодрамой «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, в которой песня звучала саундтреком. Интересно, что Пер Гесли написал «It Must Have Been Love» еще в 87-м как рождественский сингл. Это песня о расставании, ее название «Должно быть, это любовь, но теперь все кончено» много раз повторяется в припеве. В 90-м году создатели фильма «Красотка» попросили Roxette написать песню для картины, и Гесли просто заменил в тексте строчку «Это тяжелый рождественский день» на «Это тяжелый зимний день». Так она стала универсальной. Песня так понравилась режиссеру фильма Гэри Маршаллу, что он переписал некоторые сцены, чтобы музыка лучше вписалась в сюжет.

Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Радио Си. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: радиосе с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5:08, в центре города плюс 19. Какие социально значимые продукты в России в мае подешевели больше всех? Об этом на радиосе в новостях через 5 минут. Через минуту музыка понятная без слов на радиосе.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Потеть не хочется в метро? Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля, 115.
9: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
10: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
11: ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
12: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
13: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
14: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
15: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Торговый комплекс Докер».
16: От саженцев сливы до системы полива.
17: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: Радио ИСИ 103.7 FM в Екатеринбурге, 8.01 в центре города, плюс 20. На Радио ИСИ новости Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Хончи».
1: Доброе утро. На предстоящих выборах в сентябре Центр избирком будет учитывать угрозу атак БПЛА и уделять особое внимание обеспечению безопасности, особенно это касается приграничных регионов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Для обеспечения бесперебойной работы избирательных участков будут предусмотрены резервные помещения и источники питания. МЧС и МВД совместно впервые назначат ответственных за противопожарную безопасность и эвакуацию на случай ЧС. Выборы в Госдуму и еще более 2000 избирательных кампаний различного уровня пройдут в сентябре. Голосовать россияне смогут в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. Денис Паслер сегодня выступит на заседании регионального заксобрания с ежегодным отчетом о работе правительства Свердловской области за 2025 год. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. Прямая трансляция с заседания будет доступна в личном аккаунте Дениса Паслера ВКонтакте, на странице правительства Свердловской области и на интернет-площадках регионального телеканала ОТВ. Начало в 10 утра. Подключайтесь, написал губернатор. В загородных лагерях Екатеринбурга завершилась первая смена. В общей сложности отдохнули более 4000 детей. Планируется, что в 17 муниципальных загородных лагерях за сезон побывает 23 тысячи школьников. Более 7 тысяч мест будут дополнительно открыты в загородных лагерях, которые определены по итогам конкурсных процедур, сказано в сообщении мэрии. К тому же этим летом будут работать 170 лагерей дневного пребывания, пишет «Комсомолка». Пенсионера из Новосибирска арестовали в Свердловской области за покушение на сбыт 19 килограммов наркотиков. По версии следствия, 64-летний мужчина, подрабатывающий частными грузоперевозками, прибыл в регион, чтобы оборудовать тайники и сделать закладки с запрещенными веществами. Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, 12 июня он попытался разместить в тайниках крупную партию наркотиков, но его задержали. Кушвинский городской суд поместил его под стражу до 11 августа, сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург». Куриные яйца, сливочное масло и мороженая рыба стали самыми подешевевшими социально значимыми продуктами в России в мае. Их стоимость за месяц снизилась соответственно на 13,5%, 6,5% и 4,5%, рассказал РИА Новости глава ассоциации компании розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, по оценкам на конец мая, за год минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях в России снизились на 11,3%. Доллар 72,45, евро 83,80.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
3: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
3: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: О погоде на радио ИСИ, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга уже плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду и плюс 24-26.
3: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синарадевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

С легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+. Фонзи! Дигуай!

0: Сито.
1: Радио Си с вами. Доброе утро. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор Минуты Драйва на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута Драйва.
4: В России зафиксирован всплеск интереса к автомобилям мощностью от 201 до 250 лошадиных сил. По данным Авитавто, за первый квартал спрос на них вырос более чем на 70% год к году. В лидерах – Geely Manjaro, Exciter X, Evolute iSpace, Jetour T1 и Cherry Tig9. Эту категорию можно назвать «золотой серединой» транспортного налога. Да, он в полтора раза выше предыдущей ступени, но следующее увеличит его еще в два раза. Впрочем, дело не только в деньгах. Мощный мотор позволяет быстро совершить обгон на трассе, а также обеспечивает стабильную тягу, независимо от рельефа дороги, включенного кондиционера и загрузки багажника. Он работает без надрыва в оптимальном диапазоне, что существенно продлевает его ресурс. Итак, сейчас каждый

0: Новый автомобиль покупается с мощностью от 201 до 250 лошадей. Разумеется, когда бюджет позволяет отказаться от компромиссов, выбор в пользу запаса мощности очевиден.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
2: Радио Оси с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 16 июня, на часах 8:15. И уже минут через 5 на Радио Оси поговорим про коллаген. Очень модная тема в плане здоровья. Попытаемся разобраться, насколько коллаген полезен. А еще поиграем в день рождения каждый день. Там у нас пара билетов на кинопоказ оперы «Джоконда». Держите наготове телефоны, номер Радио Оси 235-103.7.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
4: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области «Ли Авто». Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akame-liavto.ru.
3: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
5: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
6: Додо.
5: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
6: Додо.
3: ООО «ДПЕ», город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
7: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
8: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта.
2: На радио «Оси» о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Шевской от красных командиров до фронтовых бригад. На фронтовых бригад от электриков до Шевской. На старых большевиков от Баумана до фронтовых бригад. На Черепаново от остановки Черепаново до стрелочников. И на Донбасской Бебеле от машиностроителей до Таватуйской. Самые загруженные магистрали. Московская в центр, Ленина в сторону УПИ. И Репина загружена в обе стороны.
1: Радио «Оси». 103.7 FM.

0: Сталкивайся с вами. Доброе утро. На часах 8:21 в центре Екатеринбурга плюс 20. Понемногу свежесть утра уходит, но приходит то, чем мы занимаемся каждое буднее утро, примерно вот в это время, а именно игра «День рождения» каждый день. Тут у нас всегда жарко. Сегодня мы разыграем пару билетов на кинопоказ оперы «Джоконда» для лиц старше 18 лет. Скоро появится играющая дата, и если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103-7. Готовы? В игре сегодня 2 мая. Если вы родились 2 мая, скорее набирайте 235-103-7. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам в игре 2 мая. Телефон радио ИСИ 235-103-7. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Индустрия красоты и здоровья активно продает добавки с коллагеном, обещая омоложение кожи, укрепление суставов и спортивные рекорды. Отделить научные факты от маркетинга решили ученые из британского университета Англия Раскин. Они собрали данные 130 клинических испытаний со всего мира. Оказалось, коллаген работает, но только при регулярном приеме. Выявлен четкий накопительный эффект. Длительный курс действительно повышает увлажненность и эластичность кожи. Также доказана эффективность для опорно-двигательного аппарата. Добавки снижают боль и скованность при остеоартрозе, умеренно поддерживают структуру мышц и сухожилий. Но исследование опровергло пользу коллагена для фитнеса. Нет доказательств, что он улучшает спортивные результаты или ускоряет восстановление. Также нет влияния на метаболизм, уровень холестерина, давление и здоровье зубов. Итак, научный вердикт – коллаген эффективен для тонуса кожи и долголетия суставов.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Радио Си.

0: На радио Си вот такое необычное звучание песни Кейлис Виспа с саксофоном Кенни Джи. На часах 8:28 у нас проходит игра «День рождения» каждый день. И до нас быстрее всех сегодня дозвонилась Юля. Юля где-то в дороге. Где вас поймала игра «День рождения» каждый день сегодня?
1: В пробке. Где-то на юго-запад приезжаем.
0: Ну и из-за города, да, приезжаете?
1: Да.
0: Каждое утро в дороге. Но сегодня утро прекрасное, свежее. И солнышко светит, и пока еще не слишком жарко.
1: Да, утро прекрасное.
0: Вы так загадочно это говорите, что утро прекрасное. Можно уже меньше загадки, потому что вы дозвонились быстрее всех на радио Си. У вас сегодня еще один день рождения в году. Как вам праздник такой?
1: Ура, я очень рада. Начнем с позитивной новости этот день. Надеюсь, он будет такой же позитивный для всех.
0: Конечно, будет. Тут сомнений нет, потому что вы сегодня быстрее всех дозвонились. У вас, Юля, точно праздник будет сегодня весь день. Вы сегодня получаете пару билетов на кинопоказ оперы «Джоконда», там, где главную партию исполняет неподражаемая Анна Нетребко.
1: Здорово.
0: Сейчас еще буквально два слова о том событии, на которое вы отправляетесь. Информация на правах рекламы. Вас ждет красочная, масштабная, атмосферная драма, в которой главную партию исполняет неподражаемая Анна Нетребко. Кинопоказ состоится 26 июня в «Континент Синема АЛЛАТРЬ» для зрителей старше 18 лет.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем по будням. Завтра в 8:20 на Радио Си будем снова определять играющую дату. А сейчас на Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
4: Доброе утро. Банк России на этой неделе объявит новое решение о ключевой ставке. Заседание Совета директоров состоится 19 июня. Большинство экспертов ждет снижение ставки, скорее всего, на 0,5% до 14% годовых. Сотрудница «Екатеринбурггаза» попала в больницу после плановой проверки газового оборудования в доме на Высоцкого, 10 в Екатеринбурге. Один из жильцов принял газовиков за мошенников и напал на женщину. Несколько раз ударил ее. Буйного жильца задержала полиция, сообщает Ядин. В Свердловской области с начала лета выпала вся июньская норма осадков. Больше всего в Таборах 255%, меньше всего в Шамарах, Бутке, Качканаре от 43 до 67% месячной нормы, сообщает Уралгидромет. «Холоп-3» возглавил кинопрокат России за минувшие выходные. По данным Кинобизнес.ком, собрал почти 263 миллиона рублей. Байопик «Майкл» оказался на втором месте, 250 миллионов. Замыкает тройку «Закулисье реальности» – 143 миллиона рублей. Елена Пипия, Радио Си.
5: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и Центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома. ОСЖ «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. И плюс 24-26. В Полевском плюс 22-24. В Каменске-Уральском и Вазбесте плюс 21-23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио С вами. Доброе утро. На часах 8.38 в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня вторник, 16 июня. И сегодня отмечается Всемирный день морской черепахи. Но не потому, что в этот день родилась первая морская черепаха. Есть другой повод. И об этом, и о том, как рождаются и выживают малыши у морских черепах, узнаем минут через 5 на Радио С.
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: Озонбанку 5 лет, а вам миллионы рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
4: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
5: Витамины Е, Ж, К.
4: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
5: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
6: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
7: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
6: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
8: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 5 баллов, пробка на Шевской, от красных командиров до фронтовых бригад, на фронтовых бригад от электриков до Шевской, на старых большевиков от красных командиров до фронтовых бригад, на Московской от объездной до Волгоградской, ну а самые загруженные магистрали – Московская в сторону к объездной, Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
9: Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье «Пенинфорино». Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Оси с вами. Доброе утро. На часах 8.46 в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем до плюс 26 и местами кратковременные дожди и грозы. А сейчас на Радио Оси заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июня – Международный день морской черепахи, древнейшего обитателя Земли, жившего еще более 100 миллионов лет назад. Праздник учрежден в день рождения американского ученого Арчи Карра, который изучал и спасал этих животных. Сегодня 6 из 7 видов под угрозой исчезновения. У морских черепах нет инстинкта родителей. Они откладывают яйца на берегу и покидают навсегда. Выживает один из сотни детенышей. На пляже, на пути к океану, малыши поджидают разные враги, в том числе хищные птицы. Но при благоприятных условиях морские черепахи живут до сотни лет. Из-за долгой жизни и способности жить и на земле, и в воде, эти рептилии стали героями мифов разных народов. Так, в Древней Индии считали, что земля держится на трех слонах, а те стоят на исполинской черепахе. В Древнем Китае верили, что гигантская черепаха подпирает небосвод. В 2000 году в Хабаровском крае обмелевший Амур обнажил базальтовую глыбу, очень похожую на гигантскую черепаху с панцирем, покрытым тысячелетними рисунками – петроглифами. Изучив их, ученые расшифровали рассказ о черепахе, которая рождает солнце.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая ботаника!
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио «Си».

На радио Си музыкальная новинка Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку, мистер Ноу Ит Олл. В Екатеринбурге без 5.9, где собираются провести начавшееся лето половина россиян. Об этом на радио Си в новостях через 5 минут. Ну а с 9 до 10 на радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка понятная без слов на радио Си.

0: Адреса магазинов у дома на сайте brusianski-products.ru.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
3: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца июня этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радиоси».
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении. И наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
12: Додо.
11: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
12: Додо.
13: ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
14: 103.7 FM. Радио Си.
15: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си. ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
16: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
17: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
18: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Радио Си, 103.7 FM, 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 20. На Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО АН Астра, жилой дом «Футурист».
1: Доброе утро. ЕС и Киев официально начали переговоры о вступлении Украины в Союз. В переговорный кластер входят фундаментальные положения. Это правосудие, свобода и безопасность, юридические фундаментальные права, финансовый контроль, госзакупки и статистика. Еврокомиссия добивалась запуска переговоров 2 года, однако их блокировала Венгрия, которая объясняла свою позицию недовольством ситуации вокруг венгерского меньшинства на Украине. Начало переговоров не дает гарантии вступления. Ранее Guardian писал, что Киев выполнил не более 15% реформ, необходимых для запуска переговорного процесса, пишет ТАСС. В ГорГАИ Екатеринбурга рассмотрят вопрос о дополнительной безопасности пешеходных переходов после страшной аварии у храма Большой Златоуст, в которой погибли 4 человека. По итогам расследования причин аварии будут приняты меры на данном участке и в целом по пешеходам, заявил в центре ТАСС «Урал» начальник отделения ДПС ГорГАИ Антон Попов. ДТП у храма произошло вечером 10 июня. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего влетел в толпу людей на тротуаре. Погибли 2 женщины, молодой мужчина и 9-летний мальчик. Еще 3 госпитализировали с травмами. Против водителя и перевозчика возбуждены уголовные дела. На Урале женщина получила почти 900 тысяч рублей выплат за несуществующего ребенка. Ленинский райсуд Екатеринбурга рассмотрит ее дело, возбужденное по статье «Мошенничество». По версии следствия, в 2021 году фигурантка предоставила в ЗАГС подложные документы. По ним оформили свидетельство о рождении мальчика, которого на самом деле не было. Таким образом, женщина получила единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную выплату по уходу, а также прочие выплаты. Теперь обманщице грозит до 6 лет лишения свободы, пишет «Комсомолка». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» начнет регулярный чемпионат 2026-27 годов домашним матчем против московского «Динамо» 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. 7 сентября «Автомобилист» примет челябинский «Трактор», а 11 сыграет на выезде против нижнекамского «Нефтехимика». Полный календарь регулярного чемпионата будет опубликован 16 июня. Ранее сообщалось, что следующий регулярный чемпионат КХЛ продлится с 5 сентября по 20 марта. Команды проведут по 68 матчей. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта и продлится до 23 мая. Половина россиян, 51%, планирует провести лето на даче. При этом больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлыки, а также выращивать и собирать урожай, пишет газета «Ру» со ссылкой на соцопрос. Еще 41% участников опроса останутся на лето в городе. 3,4% планируют снять или купить дачу в этом году. При этом большинство россиян, 59%, предпочли бы жить на даче все лето. Доллар 72.45, евро 83.80.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4,9 с порывами до 12 метров в секунду. И плюс 24-26.
2: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ти».
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на Радио Си. И разыграем пару билетов на концерт Виталия Погосяна и Дудук Бенда для лиц старше 6 лет. А вопрос сегодня связан с чемпионатом мира по футболу, который проходит в Америке. Многие за ним следят. Наши комментаторы в трансляциях уже вспоминали Екатеринбург. А с чем это было связано? Вот такой вопрос. 235-103.7, телефон Радио Си. Чемпионат мира по футболу проходит в Америке, но наши комментаторы в трансляциях уже вспоминали Екатеринбург. С чем это было связано? Можно даже смело предполагать, даже если вдруг не наблюдаете за чемпионатом мира. Телефон Радио Си 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ух ты! Велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
9: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
10: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: Ойстада Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
12: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург. Бебеля 115.
13: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Шевской от Красных Командиров до фронтовых бригад. На Московской от Объездной до Волгоградской. На Амундсена от Бардина до Объездной. На Пехотинцев, Летчиков и Армавирской от Автомагистральной до Артинской. И на Большакова от Серова до Белинского. Самые загруженные магистрали. Московская в обе стороны, Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Радио Си 103.7 FM.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, и там, где мы разгадываем невероятный вопрос. А сегодня у нас речь про чемпионат мира по футболу, который проходит в Америке, но наши комментаторы в трансляциях уже вспоминали Екатеринбург. С чем это было связано? Вот такой вопрос. Телефон Радио Си 235-103.7. Даже если вы не следите за чемпионатом мира, можно предполагать, причем делать это смелее. 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Вопрос этот по чемпионату мира.
0: Так.
1: Там Килиан Мбаппе назвал Екатеринбург-арену самый шумный стадион.
0: Ого!
1: Один из самых шумных стадионов.
0: Я так понимаю, вы так внимательно следите, да, за чемпионатом мира?
1: Ну, я не очень внимательно, но в интернете где-то я это видел.
0: Ну, насчет шумности не совсем то, но вот как-то со стадионом было связано, причем комментаторы уже не раз вспоминали об этом Екатеринбург.
1: Хорошо, ладно.
0: Шумность нет, но стадионы хорошо. Пока близко, но не очень точно.
1: Все, понял, ладно.
0: Как бы сказали комментаторы на футболе, это штанга. Ну и к тому же мы говорим про то, что говорят все-таки комментаторы на этом чемпионате мира. 235-103.7, телефон Радио Си, пробуйте, дозванивайтесь. А сейчас на Радио Си гороскоп. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку» и «Амода» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вена, возможно, моменты колебаний и сомнений, но в целом это день принятия довольно важных для вас решений. Тельцы, повремените с конкретным выбором. Через несколько дней все станет гораздо более понятным. Близнецы, день гармонии между телом и духом. Возможно, принятие действительно взвешенных, разумных решений. Раки, избегайте чрезмерных нагрузок. Они сделают вас слишком хрупкими физически, а значит, уязвимыми даже для мелких проблем. Львы, день, когда окружение может буквально бесить. Не планируйте важных дел. Девы, вы получите знаки приближения перемен. Массивные изменения пока невозможны, а вот мелочи будут меняться. Весы, у вас могут появиться новые симпатии, вспыхнуть новые чувства. Будоражащий и очень приятный день. Скорпионы, ведение многих текущих дел упростится, но вы сможете решить массу мелких раздражающих вопросов. Стрельцы. Странный день. Могут происходить весьма нетривиальные события, которые изменят ваши отношения к некоторым вещам. Козероги. День новых желаний. Вы можете захотеть сменить имидж, купить что-то новое или даже переехать. Не поддавайтесь первому импульсу. Водолеи. День свободы и небольших импровизаций в текущих делах. Важные официальные дела лучше перенести. Рыбы. День разумных трат и разумных решений. Вы увидите текущую ситуацию под другим углом.
2: Реклама.

0: Ирина. Вуникум. Росточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Голосовые сообщения, особенно в общих чатах, это, можно сказать, уже пройденный этап цифрового этикета. Какие существуют еще правила современного поведения в цифровом мире, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио 7 с вами. На часах 9:24 мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио 7. Проходит чемпионат мира по футболу, он проходит в Америке, но наши комментаторы в трансляциях уже вспоминали Екатеринбург. С чем же это было связано? Телефон радио ИСИ 235-103-7.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, что скажете?
1: Да я бы хотел бы ответить на ваш вопрос.
0: Так.
1: Мне кажется, что это о дополнительных трибунах.
0: Да, точно, разгадали. Речь про временные трибуны стадиона.
1: В каком
0: контексте вспоминали, расскажите?
1: Ну, вы знаете, я точно не помню, но это был какой-то футбольный матч, вот уже на этом чемпионате мира.
0: Да, в Канаде.
1: И там как раз говорили о, видимо, дополнительные трибуны поставили, потому что не хватало, видимо.
0: Действительно, в Канаде, в Торонто тоже сделаны временные трибуны, как у нас, которые немного напоминают наши уши, и их тоже планируют разобрать после чемпионата, но не факт, что разберут, собственно, как и у нас.
1: Видимо, так же, как и у нас.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Андрей.
0: Андрей, а вы болельщик футбольный?
1: Ну, знаете, да, смотрю чемпионаты.
0: Угу. Вот в этом чемпионате за кого болеете?
1: Вы знаете, я еще не все команды просмотрел, чтобы дать какую-то оценку каким-то командам. Вчера вот был интересный матч с испанцами, но вот они не смогли.
0: А Германия Кюрасао смотрели?
1: Вы знаете, не весь матч смотрел. Начал смотреть со счета 5-1.
0: Ну да.
1: Но как-то я думаю, что, мне кажется, что все-таки, наверное, не Германия. Надо больше матчей посмотреть.
0: Хорошо. Ну, чемпионат продолжается, а вы сегодня выиграли в невероятном вопросе. Я вас поздравляю.
1: Отлично.
0: Сегодня вы получаете пару билетов на концерт Виталия Погосяна и Дудук Бенда 23 июня.
1: Вот это да, здорово. Здорово, спасибо большое.
0: Немного информации на правах рекламы. На сцене под открытым небом прозвучит новая программа «Созвучие миров». Вас ждет вечер восточных традиций, где древний дудук прозвучит в паре с виртуозной скрипкой Айсылу Сайфулиной. Концерт пройдет 23 июня в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 6 лет.
1: А я, Андрей Маслов, с «Ботаники», разгадал невероятный вопрос на Радио 7.
0: Новый невероятный вопрос на Радио 7 будем разгадывать теперь завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио 7 с нами Катя Григорьева и некоторые правила поведения в современном цифровом мире. Спонсор новостей со всего света на Радио 7 ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Голосовые сообщения почти всегда раздражают. А какие еще правила смартфонного этикета сформировало современное общество? Эксперты говорят, наш комфорт не должен мешать окружающим. И вот несколько простых советов. Во-первых, забудьте о громкой связи и записи аудио в транспорте или кафе. Окружающие не обязаны слушать вашу личную жизнь. Во-вторых, убирайте телефон со стола в ресторане. Гаджет на скатерти транслирует собеседнику. Ты мне интересен, но кто-то в сети важнее. В-третьих, уважайте чужое время. Не пишите по работе раньше 8 утра и позже 7 вечера. И еще, для молодого поколения звонок без предупреждения равен неожиданному визиту домой. Напишите короткое сообщение перед звонком. А если все-таки отправляете важное голосовое сообщение, черкните под ним тему сообщения, чтобы человек понимал, насколько это срочно.
2: Реклама.
4: Уникум.

0: Все автомобили Tenet по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: В Екатеринбурге 9.28, в центре города плюс 22 градуса. Сегодня днем до плюс 26 и местами кратковременные дожди и грозы. Радио Си с вами. Доброго вам утра, хорошего вторника.
3: Реклама.
4: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, выгодно ли отдать застройщику квартиру по предложенной цене взамен, получив новостройку? Да, это удобно, но не всегда выгодно. Строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья, и бывает, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная. Рекомендую заглянуть на консультацию в «Диал». У нас бывают ситуации, когда мы продали квартиру тысяч на 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для клиента. Тут важно проконсультироваться, как правильно себя вести с застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже. У вас есть выбор, с кем продавать? Начинайте просто со звонка в «Диал». Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
5: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй. Прекрасной жизни ход.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Радиоэси с вами на часах 9.33 в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. На Радиоэси новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Доброе утро. Мировые цены на нефть резко перешли к снижению на фоне новостей о соглашении США и Ирана. Нефть подешевела сразу на 11%, пишет Лента. Как ожидается, Вашингтон и Тегеран подпишут меморандум 19 июня в Женеве. Список бойцов, погибших на СВО, составят в Свердловской области. Постановление об этом подписал губернатор Денис Паслер. Будет ли список публичным, пока неизвестно, сообщает Е1. Очередной забег готовится провести в Екатеринбурге. Полумарафон «Серые ночи» впервые пройдет 20 июня. Как сообщили в мэрии, участников ждет вечерний забег на дистанциях 21 и 10 километров. Комары больше всего любят сладкоежек, спортсменов, беременных женщин и любителей выпить. Как поясняют специалисты, насекомые в первую очередь реагируют на вещества, выделяемые организмом, и избыток простых углеводов делает человека более привлекательным. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
3: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: «Лос Маркет» – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет» – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
4: «Лос Маркет», город Екатеринбург, ОГРН 115-665-808-6100.
0: На Радио СИ о погоде, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса, сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду и плюс 24-26, в Краснотуринске и в Нижнем Тагиле плюс 23-25, в Первоуральске плюс 22-24, в Новоуральске плюс 21-23.
5: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
6: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
5: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Иси с вами. Доброе утро. На часах 9:39 и минут 20 назад на Радио Иси мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня говорили про футбол. Проходит чемпионат мира по футболу в Америке, но наши комментаторы в трансляциях уже вспоминали Екатеринбург. И мы пытались выяснить, с чем же было связано это упоминание Екатеринбурга. Так вот, оказывается, в Канаде, в Торонто тоже сделаны временные трибуны, которые немного напоминают наши уши. И их тоже планируют разобрать после чемпионата. Но не факт, что разберут, как и у нас, собственно. Поэтому вспоминали стадион и временные трибуны стадиона в Екатеринбурге. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
6: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
7: Завтрак от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
10: Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу.
14: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да! Ура!
15: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
16: Она на горках.
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Белинского от Фучика до Фурманова, на Фурманова от Московской до Машинной, на Московской от Обезной до Волгоградской, на Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад и на 8 марта от Шварца до Рижского переулка. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, 8 марта к Ботанике, Московская в центр.
1: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса ROX-01. Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой ROX-01. Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
17: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.46 в центре Екатеринбурга пока плюс 22, но днем будет жарко и влажно, практически как в теплице. А прямо сейчас на Радио Си узнаем, что изменилось в фильме «Красотка» после того, как в фильме появилась песня «Roxette» «It must have been love». Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июня 1990-го песня группы Roxette «It Must Have Been Love» возглавила американский чарт Billboard Hot 100 и держалась на первом месте две недели. Успех напрямую связывают с вышедшей весной того же года мелодрамой «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, в которой песня звучала саундтреком. Интересно, что Пер Гесли написал «It Must Have Been Love» еще в 87-м как рождественский сингл. Это песня о расставании, ее название «Должно быть, это любовь, но теперь все кончено» много раз повторяется в припеве. В 90-м году создатели фильма «Красотка» попросили Roxette написать песню для картины, и Гесли просто заменил в тексте строчку «Это тяжелый рождественский день» на «Это тяжелый зимний день». Так она стала универсальной. Песня так понравилась режиссеру фильма Гэри Маршаллу, что он переписал некоторые сцены, чтобы музыка лучше вписалась в сюжет.

Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Хорошего вам вторника. Сегодня 16 июня, на часах 9:54. В центре города уже плюс 23 градуса. Когда Владивосток, точнее, к какому году Владивосток станет для российских туристов новой Хургадой? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А еще узнаем, что сегодня в Екатеринбурге откроется памятник Алексею Балабанову. Во сколько и где? Об этом через 5 минут. Через минуту музыка, понятная без слов, оркестр Поля Мариа и мелодия «Пардон Муа» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
3: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM в Екатеринбурге без 1 минуты 10, в центре плюс 23, на Радио Си новости Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Нефть рухнула почти на 11% на новостях о перемирии США и Ирана. Страны договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке. Об этом пишет Лента.ру. Цена североморской нефти Brent на торгах снизилась примерно до $83 за баррель. Если США и Иран действительно договорятся, стоимость нефти может опуститься до $70, считают эксперты. Причиной этого станет разблокировка трафика через Ормузский пролив. США и Иран планируют подписать меморандум о перемирии 19 июня в Женеве. В Екатеринбурге началась подготовка к продлению метро. Городское управление капстроительства объявило тендер на выбор подрядчика для разработки технико-экономического обоснования. Стартовая цена аукциона – 200 миллионов рублей. Подрядчик, в частности, должен разработать как минимум три варианта трассировки линий метрополитена, включая продление первой линии в северном направлении от станции «Проспект Космонавтов» до станции «Северная». Итоги конкурса подведут 6 июля. А к следующей весне все эти работы должны быть завершены, сообщает агентство ИАН. 7-летний ребенок сбежал из лагеря в Арамиле и добрался до Химаша. Семья из Екатеринбурга отправила в лагерь 7-летних двойняшек, но спустя 3 дня один из них сам вернулся домой. При этом ни воспитатели, ни директор загородного учреждения не сообщали родителям, что их сын пропал. Как пояснил директор, когда в лагере обнаружили пропажу ребенка, в первую очередь безотлагательно сообщили об этом в экстренные службы и начали самостоятельные поиски, сообщает ИАН. Памятник режиссеру Алексею Балабанову откроют сегодня в Екатеринбурге. Церемония у Дворца молодежи начнется в 13 часов. В ней примут участие полпред президента Артем Жога, губернатор Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Ждут также помощника президента России Владимира Мединского, главу Совета по правам человека Валерия Фадеева, режиссера Никиту Михалкова. Будут также члены семьи Балабанова, его друзья, музыканты Свердловского рок-клуба и другие. Владивосток может стать для российских туристов новой Хургадой к 2045 году. Ученые прогнозируют, что в ближайшие 15-20 лет именно в Приморье будут самые топовые курорты страны. И все из-за изменения климата. В первую очередь, существенный рост средней температуры, увеличение на 1.5 градуса за последние 60 лет является внушительным показателем. Плюс прогревается и вода в бухтах. Уже сейчас, в августе, ее температура доходит до 25 градусов. Такие значения сопоставимы с Анапой или Сочи. При этом аномально теплую воду в заливе Петра Великого фиксируют в начале октября уже сейчас, пишет телеграм-канал ШОТ. Доллар 72.45, евро 83.80.
2: Реклама. Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
3: Паревит, паревит, паревит. Красота под вашими ногами.
4: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: ООО «Торговый дом Паревит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
0: В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. И плюс 24-26.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сил. По данным Авито, за первый квартал спрос на них вырос более чем на 70% год к году. В лидерах Geely Manjaro, Exciter X, Evolute iSpace, Jetour T1 и Cherry Tiggo 9. Эту категорию можно назвать золотой серединой транспортного налога. Да, он в полтора раза выше предыдущей ступени, но следующее увеличит его еще в два раза. Впрочем, дело не только в деньгах. Мощный мотор позволяет быстро совершить обгон на трассе, а также обеспечивает стабильную тягу, независимо от рельефа дороги, включенного кондиционера и загрузки багажника. Он работает без надрыва в оптимальном диапазоне, что существенно продлевает его ресурс. Итак, сейчас каждый шестой новый автомобиль покупается с мощностью от 201 до 250 лошадей. Разумеется, когда бюджет позволяет отказаться от компромиссов, выбор в пользу запаса мощности очевиден.
1: Реклама. Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
2: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
3: Радио «Эси» с вами. Меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам вторника. Сегодня 16 июня. В центре города плюс 23, а днем до плюс 26. И без дождей кратковременных и гроз мы сегодня тоже не обойдемся. Минут через 10 на радио «Эси» поговорим про очень модный в сфере здоровья коллаген. Насколько он на самом деле оказывается полезным и при каких условиях, попытаемся разобраться минут через 10 на радио «Эси».
1: Реклама.
4: Как закончились?
5: Мы, брусянские, быстро лопаем.
4: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
5: Все съели.
4: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
6: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
7: Озонбанку 5 лет, а вам миллионы рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
9: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерт созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
10: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
11: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
12: тоже готова. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
11: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
13: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это Гарри Стайлз и песня «As It Was». 10:21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23. У нас впереди Modern Talking, You Can Win If You Want, а прямо сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Индустрия красоты и здоровья активно продает добавки с коллагеном, обещая омоложение кожи, укрепление суставов и спортивные рекорды. Отделить научные факты от маркетинга решили ученые из британского университета Англия Раскин. Они собрали данные 130 клинических испытаний со всего мира. Оказалось, коллаген работает, но только при регулярном приеме. Выявлен четкий накопительный эффект. Длительный курс действительно повышает увлажненность и эластичность кожи. Также доказана эффективность для опорно-двигательного аппарата. Добавки снижают боль и скованность при остеоартрозе, умеренно поддерживают структуру мышц и сухожилий. Но исследование опровергло пользу коллагена для фитнеса. Нет доказательств, что он улучшает спортивные результаты или ускоряет восстановление. Также нет влияния на метаболизм, уровень холестерина, давление и здоровье зубов. Итак, научный вердикт – коллаген эффективен для тонуса кожи и долголетия суставов.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим, это Амель Бенд, ОЖВ. Половина 11 в Якиморге, в центре города, +23. Сегодня днем, да, +26. Впереди у нас песня «Елки проще», а прямо сейчас на Радио Си новости. И Елена Пипи, спонсор выпуска ОСЗ «Жилой комплекс Клевер Парк».
1: Доброе утро. Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Третейский суд в Гааге отклонил все претензии Украины на контроль над ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья. После ДТП у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге планируют ввести дополнительные меры безопасности пешеходных зон. Об этом накануне сообщил начальник отделения ДПС ГОРГАИ Антон Попов. В Екатеринбурге продают старинный дом купца Деласье на Горького, 34. Усадьба середины 19 века входит в список объектов культурного значения. Начальная цена старинного дома – 84 миллиона рублей, сообщает Ядин. Пассажирка рейса «Москва-Нахичевань» попыталась открыть дверь самолета на высоте 11 тысяч метров. Сразу сработала сигнализация, а экипаж остановил женщину. Позже выяснилось, что пассажирка перепутала дверь с входом в туалет, пишет телеграм-канал «База». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ОСЖК «Клевер Парк». ЕН-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по подробности в отделе продаж.
0: В центре Екатеринбурга сейчас +23. Сегодня днем облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду и +24-26. В Каменске-Уральском и Возбесте +21-23. В Полевском +22-24.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа ДИАУ, агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости ДИАУ. Александр, времена теперь такие, что ипотека слишком дорогая. Скажите, как можно увеличить площадь квартиры без существенных затрат?
2: Ну, если ваша квартира небольшая и находится в центральных районах, мы можем сыграть на двух факторах. Первое – это разница в стоимости квадратного метра в квартирах с разным количеством комнат. Второе – это разница в стоимости в зависимости от ценового пояса. Но, предположим, у вас однокомнатная или маленькая двушка в районе цирка. Ребенок родился, да еще и бабушку пришлось себе взять. Тесно? Помогаем вам продать эту квартирку и одновременно подбираем и приобретаем для вас квартиру подальше, но и побольше.
1: Александр, а можете привести конкретный пример?
2: Ну, вот сравнительно недавно мы продали однокомнатную квартиру на Большакова, Московская. В хорошем состоянии и взамен приобрели трехкомнатную с лоджией на первом этаже в районе Вторчермет. Эта сделка прошла без каких-либо доплат со стороны клиента. Заплатить пришлось лишь за услуги. Но в некоторых случаях удается совершать подобные обмены вообще без затрат для клиента. И важно помнить о том, что квадратный метр в однокомнатной дороже примерно на 16% квадрата в двушке, а квадрат в трешке будет стоить дешевле еще на 11%. За первый этаж скидка 10%. Хотите узнать, куда мы можем переселить вас без доплат или с минимальной доплатой? Звоните и договаривайтесь о консультации. Телефон 22 22 181, Екатеринбург.
1: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости ДИАУ.
0: Радио Си.

0: Радио России, музыка, которую мы любим. 10 часов и 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. У нас впереди Энрике Иглесиас, Not in Love, а прямо сейчас на Радио России о том, почему сегодня отмечается Всемирный день черепахи. Морской черепахи, как рождаются у них младенцы, как они растут. Об этом прямо сейчас спонсор Всемирной истории на Радио России ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 16 июня – Международный день морской черепахи, древнейшего обитателя Земли, жившего еще более 100 миллионов лет назад. Праздник учрежден в день рождения американского ученого Арчи Карра, который изучал и спасал этих животных. Сегодня 6 из 7 видов под угрозой исчезновения. У морских черепах нет инстинкта родителей. Они откладывают яйца на берегу и покидают навсегда. Выживает один из сотни детенышей. На пляже, на пути к океану, малыши поджидают разные враги, в том числе хищные птицы. Но при благоприятных условиях морские черепахи живут до сотни лет. Из-за долгой жизни и способности жить и на земле, и в воде, эти рептилии стали героями мифов разных народов. Так, в Древней Индии считали, что земля держится на трех слонах, а те стоят на исполинской черепахе. В Древнем Китае верили, что гигантская черепаха подпирает небосвод. В 2000 году в Хабаровском крае обмелевший Амур обнажил базальтовую глыбу, очень похожую на гигантскую черепаху с панцирем, покрытым тысячелетними рисунками – петроглифами. Изучив их, ученые расшифровали рассказ о черепахе, которая рождает солнце.
1: Реклама.
3: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая ботаника!
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Оренбурге без 5.11, в центре плюс 24 градуса. Какая будет пенсия у тех, кто никогда не работал? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. Затем у нас и Type Angels Crying. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Хончи».
1: Добрый день. В Евросоюзе могут задерживать россиян под любыми предлогами. Об этом предупредили в МИД России. Среди этих предлогов – поддержка специальной военной операции, посещение Крыма, нарушение санкционного режима и прочее. Наши дипломаты советуют туристам тщательно обдумывать необходимость и целесообразность посещения стран Евросоюза даже транзитом, потому что россиян могут просто схватить и выдать в третью страну, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отчитается перед депутатами городской думы. Планируется, что встреча состоится в следующий вторник, 23 июня. Как пишет портал «Сигнал», на этой неделе отчет мэра прогонят через депутатские комиссии. Озвучивать основные положения доклада и отвечать на вопросы депутатов будет глава департамента экономики администрации города Алексей Придеин. Ну а сегодня с отчетом о работе за 2025 год перед депутатами регионального заксобрания выступает губернатор Денис Паслер. Новые трехсекционные трамваи, приобретенные Екатеринбургом, поедут по пяти направлениям. Как сообщили порталу 66.ru в мэрии, это маршрут номер 15 в Турчерме, 40-летие ВЛКСМ, номер 8 машиностроителей, 40-летие ВЛКСМ, а также 13, 6 и 14. Партию из 53 секционных вагонов купили почти за 11 миллиардов рублей. 20 трамваев привезут к осени, а оставшиеся до 25 декабря. Новый транспорт решили направить по самым загруженным маршрутам. В суд ушло дело скандальной блогерши Екатерины Улановой и ее мужа Алексея. Их обвиняют в крупном мошенничестве. Уланова создала интернет-магазин и продавала разные товары. От нишевой парфюмерии до дорогой бытовой техники, причем по сниженным ценам. Какое-то время она отдавала покупателям их заказы, а потом просто брала деньги, а клиенты ничего не получали, рассказали в областной прокуратуре. Даже находясь под следствием, Уланова умудрялась обманывать людей. В итоге пострадали 246 человек, общий ущерб более 130 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Верхоисетский райсуд Екатеринбурга, сообщает «Новый день». Никогда не работавшие россияне смогут получать пенсию 16 583 рубля. Если индивидуальный пенсионный коэффициент не достигает 30 и нет стажа 15 лет, можно рассчитывать лишь на выплаты по старости. На соцпенсию имеют право женщины от 64 лет и мужчины от 69 лет, пишет газета.ру. Доллар 72.45, евро 83.80.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
3: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
2: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. И плюс 24-26.
2: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на Радио Си.
1: Летний хит на Радио Си представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
2: Придем на концерты фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

0: На радио СИ Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness. 11 часов и 11 минут в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. День добрый. Сегодня уже вторник, 16 июня. И уже позади оставляем половину первого летнего месяца. А летняя погода нас продолжает удивлять и радовать. Сегодня до плюс 26 и местами дожди и грозы. Впереди небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем Алекса Ворона, его музыкальную новинку под названием Fever Dream. Через минуту 7Б с песней «Молодые ветра» на радио Си 103.7 FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Что хочет летом моя крошка?
4: Душа требует окрошку.
3: На квасе или на кефире?
4: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: Телефон рекламной службы 235 09 05.
8: Радио Си.

0: Музыкальный пульс Екатеринбурга.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: радио ИСИ группа «Танцы минус», да, та самая группа «Танцы минус» и, можно сказать, музыкальная новинка, песня 26-го года, называется она «Игра». Впереди у нас Калео, «Way Down We Go», а прямо сейчас на радио ИСИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Добрый день. Массированная атака беспилотников на Москву отражена за сегодняшнее утро. Сбиты 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Повреждения получил объект Московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Мэрия Екатеринбурга объявила о поиске подрядчика, который подготовит технико-экономическое обоснование проектирования нового участка Екатеринбургского метро. За разработку готовы заплатить более 200 миллионов рублей, пишет Е1. Количество аварий с электросамокатами в России выросло с начала года на 32%. Свердловская область по числу аварий на 5-м месте в стране. В регионе произошло 37 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, сообщает «Новый день». Минпромторг расширил список машин, допущенных к работе в такси. В список добавили кроссовер J-Tour X70+. В последний раз список корректировался в марте, пишет российская газета. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
3: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в «Лос Маркет». Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
2: «Лос Маркет». Запомнил?
3: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
4: ООО «Лос Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: На радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. И плюс 24-26.
2: Реклама.
5: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
6: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
5: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
6: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио ИСИ, хит начала 2000-х, Living in a Fantasy. 11.43, в Эхтеморге впереди наша с вами золотая коллекция, а там тройка песен из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске у нас Джеймс Блант, чуть раньше Адриано Челентано и суперхит, понятный на многих языках, называется «Я тебя люблю». А откроют золотую коллекцию Элтон Джон «Word in Spanish» на радио ИСИ.
1: Золотая коллекция радио ИСИ.

0: На радио ИС Джеймс Блант, You're Beautiful, в золотой коллекции этого часа. 11.56 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. День добрый, встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио ИС с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов, спонсор инструментальной музыки на радио ИС ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Вы слушаете радио ИСИ на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге. На радио ИСИ новости. Елена Пипия, спонсор ООО АН Астра, жилой дом, футурист.
1: Добрый день. В дни выборов в России в сентябре могут возникнуть проблемы со связью. Этого не исключила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, возможно, будет принято решение об ограничениях интернета ради безопасности. Чиновница попросила отнестись к этому с пониманием и не роптать. Эти меры могут быть приняты в интересах обеспечения безопасности. При этом даже в таких условиях будет проходить дистанционное голосование, а на избирательных участках будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi. Ирину Чемизову признали виновной в мошенничестве и дали 5 лет колонии условно. Бывшую жену бывшего вице-губернатора Олега Чемизова обвинили в хищении около 15 миллионов рублей, полученных в виде грантов. Свою вину фигурантка не признала. Суд установил, что ее компания ООО «Новый мир» в 2023-2024 годах получила 2 гранта областного департамента по развитию туризма в рамках нацпроекта. Деньги должны были уйти на развитие пляжа Тава у озера Таватуй. Однако, по версии правоохранителей, бюджет похитили. Чемизова утверждает, что вернула все деньги. Ну а сам Олег Чемизов сейчас под домашним арестом по той же статье, сообщает Е1. Свердловчанам могут разрешить жарить шашлыки. Власти планируют отменить особый противопожарный режим и снять жесткие ограничения на использование открытого огня. На заседании регионального правительства в четверг рассмотрят проект соответствующего постановления. Отмена особого режима вернет регион к стандартным правилам пожароопасного сезона. Это означает, что уральцы снова смогут использовать мангалы на дачах, но при соблюдении строгих правил безопасности, пишет портал «Сигнал». Свердловские власти принимают необходимые меры для защиты области от атак ракет и беспилотников. Это новый вызов для региона. В 2025 году этой темы не было, но сейчас она актуальна. Об этом заявил губернатор Денис Паслер, выступая с отчетом в региональном заксобрании. По словам главы региона, вместе со всеми службами правительство решает задачи по противодействию атакам, настраивает эффективную систему оповещения не на бумаге, не на тренировочных мероприятиях, а в реальной жизни. В Свердловской области повышается антитеррористическая защищенность промышленных объектов, сказал губернатор. Комары больше всего любят спортсменов, сладкоежек и беременных женщин. Об этом порталу news.ru заявила врач Ольга Уланкина. Она пояснила, что привлекательность человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и образа жизни. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие выделяемые организмом вещества. Также комары очень любят тех, кто употребляет алкоголь. Чтобы защититься от укусов комаров, нужно использовать репелленты, защитную одежду и москитные сетки. Доллар 72.45, евро 83.80.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: И о погоде на радио ИСИМ, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За окном в эти минуты +23, завтра в среду небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью +14-16 и завтра днем до +27.
2: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что «Аха». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. Сегодня вторник, 16 июня на календаре, и далее на радио 7 Регина. Day by day.
1: Реклама.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
6: Ух ты! Велосипеды?
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов?
7: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
11: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
12: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 12.15. Дэлен Радио Си ДДТ. А прямо сейчас Анна Романова и Горячая Десятка. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер ОМОДа в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая Десятка Анны Романовой.
3: Малиновки когда-то были самыми любимыми, ну, кроме соловья, птичками в русских садах. Их легко узнать по яркой розовой грудке и большим глазам. Малиновки особенно активны на утренней и вечерней заре, и большие глаза позволяют им лучше видеть. Сегодня малиновки. Другое название малиновки – зарянка. Это название птицы получили как раз за активность на рассвете и на закате. Долгое время малиновку считали родственницей дрозда, но современные ученые относят ее к семейству мухоловковых. Песня «Малиновки» считается одной из самых красивых в лесу. Она напоминает хрустальные переливы и серебряные колокольчики. Кстати, в отличие от большинства других птиц, у малиновок прекрасно поют и самцы, и самки. Более того, малиновки не умолкают даже зимой. Правда, зимой они поют не для того, чтобы привлечь партнера, а для того, чтобы защитить свои кормовые территории. Малиновки остаются зимовать в России, хотя они очень маленькие. Птичка весит всего около 20 граммов, примерно как одна столовая ложка сахара. В дикой природе из-за хищников и суровых зим средняя продолжительность жизни малиновки составляет всего 1-2 года.

0: В неволе они доживают до 11 лет. Гнезда малиновок обычно расположены очень низко, в корнях деревьев, в углублениях в земле и в трухлявых пнях или в густом кустарнике. Именно из-за наземного гнездования малиновки чаще других птиц становятся приемными родителями для подброшенных яиц кукушки. И выкормить огромного кукушонка для крошечных малиновок очень тяжело. В Европе именно гнезда малиновок чаще всего находят и фотографируют в самых необычных местах – в почтовых ящиках, старых ботинках и даже в карманах оставленных курток. И что на первом месте? Почему малиновка – малиновка? Есть две версии происхождения этого названия. Во-первых, малиновки действительно любят гнездиться в зарослях малины, поскольку там безопасно. А во-вторых, малиновым звуком или звоном на Руси называли чистый хрустальный звук колоколов или голоса. Малиновку могли назвать так из-за ее невероятно красивого пения.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Реклама.

0: На Радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Роксет. Далее на Радио 7 Милен Фармер, но прежде новости Елена Пипия, спонсор ОЗ «Жилой комплекс Клевер Парк».
1: Добрый день. Массированная атака беспилотников на Москву отражена за сегодняшнее утро. Сбиты 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Повреждения получил объект Московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Мэрия Екатеринбурга объявила о поиске подрядчика, который подготовит технико-экономическое обоснование проектирования нового участка Екатеринбургского метро. За разработку готовы заплатить более 200 миллионов рублей, пишет Е1. Количество аварий с электросамокатами в России выросло с начала года на 32%. Свердловская область по числу аварий на 5-м месте в стране. В регионе произошло 37 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, сообщает «Новый день». Минпромторг расширил список машин, допущенных к работе в такси. В список добавили кроссовер J-Tour X70+. В последний раз список корректировался в марте, пишет российская газета. Елена Пипия, Радио 7.
2: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома. ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 23. Завтра в среду небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, квартира – это товар, а товар, как известно, нуждается в упаковке. Вот что, по вашему мнению, помогает сделать этот товар более привлекательным для покупателя?
2: Если говорить о красивой обертке, то на первый взгляд приходит в голову картинка с хорошим ремонтом. И это большой плюс, когда квартира чистая, отремонтированная. Но как быть, если продавцам надо продать старое жилье, и денег на ремонт нет, или непонятно, какой ремонт надо сделать? Для многих покупателей очень важной упаковкой становится компания, которая рекламирует эту квартиру. Если агентство недвижимости имеет имидж проверенного годами надежного оператора рынка, то это очень помогает продаже этой квартиры. Второе и очень важное. Компания тратит деньги на поднятие и выделение объявления о продаже вашей квартиры и рекламирует квартиру на многих ресурсах. Это дополнительный плюс для успешной продажи. Ну а третье – это профессиональные фотографии и описание квартиры. В объявлении это может подчеркнуть ее привлекательность.
1: Наверное, и сам риэлтор, занимающийся продажей, тоже может стать фактором, повышающим вероятность продажи.
2: Да, верно. Многие покупатели приобретают квартиру у человека, с которым удобно коммуницировать, и поэтому, когда риэлтор коммуникабелен, сглаживает острые углы, находит компромиссы с покупателем, помогает ему быстро продать свою квартиру или оформить ипотеку, это очень помогает получить максимальную цену за объект в короткий срок. Бывает так, что у квартиры мало достоинств. Не отчаивайтесь. Мы в «Диале» хорошо знаем, как помочь покупателю купить именно вашу квартиру. Наш телефон в Екатеринбурге 22 22 181.
0: Радио «Си».

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Ума Турман, на очереди «Золотая коллекция», в этом выпуске Келли Кларксон, «Because of You», еще Стинг, и в самом начале Пол Абдул.
1: Реклама. Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с Вцементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Ост. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55.
4: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
6: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области «Ли Авто». Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. Акаме-лиавто.ру.
7: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг АТО «Альфа-Лизинг».
8: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В «Лаки Моторс» мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Лаки Моторс». Екатеринбург. Бебеля 115.
7: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
9: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
10: Рассрочка 0%. До 2028 года.
11: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.атом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня».
13: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
14: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
15: Акция действует до конца июня этого года.
16: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что Келли Кларксон. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио «Россия» инструментальная музыка Кеннеджи.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
3: Уника.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
0: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», час дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипия, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Россия надеется на приближение мира на Украине в преддверии визита спецпредставителя президента США Стива Уиткофа и американского бизнесмена Джареда Кушнера в Москву. Любые контакты с Америкой по этому вопросу имеют положительный эффект, заявил зампред Думского комитета по международным делам депутат от «Справедливая Россия» Алексей Чепа. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Уиткоф и Кушнер приедут в Москву в обозримом будущем. Количество аварий с электросамокатами в России выросло с начала года на 32%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистику ГАИ. Всего произошло уже 1160 таких происшествий, основная часть из-за нарушения правил дорожного движения катающимися. Погибли 11 человек, более 1200 пострадали. Антирейтинг по авариям возглавляет Москва, где произошло 263 ДТП с электросамокатчиками. Свердловская область на пятом месте. В нашем регионе произошло 37 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. И такие аварии фиксируются на Урале еженедельно. Так, 12 июня в селе Трифоново Пышминского района насмерть разбился 11-летний мальчик. Электросамокат ему подарили родители, пишет «Новый день». Между тем, в Госдуме предложили обязать курьеров на электросамокатах иметь аналог ОСАГО. С инициативой выступил глава комитета по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, полис должен быть у тех, кто работает, используя средства индивидуальной мобильности, где не требуется водительское удостоверение. Нилов пояснил, что сейчас, если курьер становится виновником ДТП, пострадавшему приходится добиваться компенсации через суд. При этом у доставщиков часто небольшой доход, и они могут выплачивать ущерб годами. Обязательное страхование ответственности решило бы эту проблему. Суд постановил снести недостроенный небоскреб «Призма» у вокзала в Екатеринбурге. Суд признал высотку на улице Героев России 2 самовольной постройкой. Много лет по этому поводу шло судебное разбирательство, теперь в споре поставлена точка. Снести должны с 8 по 36 этаж. Торговый центр, расположенный на первых этажах здания, может продолжить работу, его нужно привести в нормативное состояние, пишет «Комсомольская правда». Назван еще один хедлайнер «Уральской ночи музыки». Группа «Старый приятель» станет главным гостем сцены «Битлз». Артисты выступят на площадке в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Группа получила широкую известность в 90-х годах благодаря хитам «Московская любовь», «Новый день календаря», «Не плачь» и другим. На Euro Music Night «Старый приятель» представит специальную программу, включающую как собственные композиции, так и кавер-версии песен «Битлз», сообщили организаторы. Доллар 72.45, евро 83.80.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: И погода на «Радио 7». За окном в эти минуты плюс 23. Завтра в среду небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 27.
4: Пять лучших песен о любви на «Радио Си» украсят ваш день.
5: На «Радио Си» пять песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. Сегодня нас с вами ждут Bad Boys Blue и Риман с хитом «Tonight». Также будут Мурат Насыров и One Republic. И в самом начале Ace of Base.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Bad Boys Blue. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем хорошего рабочего настроения и далее на радио 7. Дай-до.
1: Реклама.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области Ли Авто. Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akami-liavto.ru.
8: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг АТО «Альфа-Лизинг».
9: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
10: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
9: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
10: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
11: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио СИ музыка, которую мы любим, это смысловые галлюцинации. Далее на радио СИ Савочкаден, но прежде новости Елена Пипия, спонсор ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Добрый день. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован и вступил в силу. Власти Екатеринбурга разрывают действующее соглашение с кикшеринговыми компаниями, которое было подписано 2 года назад и устарело. Будет подготовлен новый документ, в нем пропишут новые требования к прокатчикам, пишет телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Вынесен приговор Ирине Чемизовой. Ее признали виновной в мошенничестве. Бывшей жене бывшего вице-губернатора Олега Чемизова суд дал 5 лет условно за хищение 15 миллионов рублей, полученных компанией фигурантки в виде грантов, пишет Я-1. Российские школьники потратили на наряд для выпускного от 10 до 20 тысяч рублей. Так ответили 25% участников опроса, на который ссылается газета «Ру». 35% 11-классников отдали за него свыше 20 тысяч рублей. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос-Маркет – ваше доверие.
3: Спасибо. Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: Лос-Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос-Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
4: Лос-Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: И о погоде на радио СИМ, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацелеса». За окном в эти минуты +23, завтра в среду небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью +14-16 и завтра днем до +27.
2: Реклама.
5: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику «Парацельс».
6: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
5: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Рио Шайнон, еще Брайан Адамс и в самом начале Куин.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
4: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1897-0+.
14: Золотая коллекция. Радио С.

0: Адреса магазинов у дома на сайте brusianskiy-products.ru.
1: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: Уэстед и Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: 103.7 FM. Радио
9: Си. На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
10: От саженцев сливы до системы полива.
11: Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово. Бахчеванжи 2Б. Докер.ру. Докер. Значит, все окей на даче.

0: Вы слушаете Радио Си, 14.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Елена Пипия, спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Хончи».
1: Добрый день. Россия выиграла арбитраж по спору с Украиной о правах на прибрежные воды вокруг Крыма в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Суд в Гааге фактически признал суверенитет России в новых границах, заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Спор длился 10 лет, и, наконец, в нем поставлена точка. Впрочем, с точки зрения текущей ситуации, этот вердикт не имеет значения, так как Украина не уважает международное право и суды, понимая только язык сил. Добавил Медведев. Губернатор Денис Паслер сегодня выступил с отчетом о работе правительства Свердловской области за 2025 год на заседании Законодательного собрания региона. Среди важных направлений, которые были в докладе, ремонт дорог, строительство больниц, школы, детских садов, обновление общественного транспорта, поддержка семей с детьми. Россия сильна Уралом, отметил глава региона и сообщил, что промышленный сектор Свердловской области демонстрирует рост по ряду показателей. Увеличиваются доходы областного бюджета, объем инвестиций, а также число занятых в сфере малого и среднего бизнеса. В загородных лагерях Екатеринбурга завершилась первая смена. В общей сложности отдохнули более 4000 детей. Планируется, что в 17 муниципальных загородных лагерях за сезон побывает 23 тысячи школьников. Более 7 тысяч мест будут дополнительно открыты в загородных лагерях, которые определены по итогам конкурсных процедур, сказано в сообщении мэрии. К тому же этим летом будут работать 170 лагерей дневного пребывания, пишет «Комсомолка». Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе включил Екатеринбург-арену в тройку самых шумных стадионов мира, сообщает Матч ТВ. Мбаппе играл на Екатеринбург-арене в 2018-м во время чемпионата мира. Тогда французы играли против сборной Перу и победили со счетом 1-0. Единственный мяч забил именно Мбаппе. Он поставил Екатеринбург-арену на второе место. «Отличные болельщики. Ощущение было, что мы играем в Перу», вспоминает футболист матч в Екатеринбурге. Самым шумным стадионом Мбаппе назвал Сантьяго Бернабеу. На третье место француз поставил домашний стадион Ньюкасл Юнайтед Сент-Джеймс Парк, сообщает агентство ИАН. Российские санатории за год подорожали на 22%. Средний чек за ночь теперь составляет чуть более 10 тысяч рублей, сообщает ТАСС. По данным исследования, санатории стали лидерами по росту цен среди разных вариантов размещения. Также заметно подорожали пансионаты, виллы, загородные отели. Самым дорогим форматом остаются глэмпинги. Ночь там в среднем стоит 10 700 рублей. При этом доступнее всего по-прежнему остаются хостелы, мотели и апартаменты. Доллар 72.45, евро 83.80.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
3: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
2: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: И о погоде на Радио 7. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 23. Завтра в среду небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 27.
2: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте nasa.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Диско.
1: Летний хит на Радио 7.
2: Летний хит на Радио 7 представляет ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: Придем на концерты и фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55, третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что Майли Сайрус. Меня зовут Леонид Филиппов, и я напомню, эти выходные на радио «Зия» мы проведем с песнями группы «Кино». Каждый час на 103.7 FM будут звучать самые знаковые композиции. Сегодня вы можете выиграть эксклюзивный набор, посвященный легендарной рок-группе от лидера российского фон-фикшн-рынка издательства «Бомбора». Для того, чтобы получить книгу и блокнот, достаточно дозвониться прямо сейчас по номеру 235-103.7 и правильно ответить на очень простой вопрос. Жду ваших звонков по телефону 235-103.7. Дозванивайтесь и выигрывайте классные призы. Еще раз напомню, телефон радио Си 235-103.7.
1: Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
7: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
11: Один день, один шанс. Только 20 июня. Специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
12: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио «Си».

0: вами Радио Си. Я напомню, эти выходные на Радио Си мы проведем с песнями группы Кино. Каждый час будут звучать их самые знаковые композиции. Но прямо сейчас вы можете выиграть эксклюзивный набор, посвященный легендарной рок-группе от лидера российского нон-фикшн рынка издательства «Бомбора». Есть телефонный звонок, давайте будем знакомиться. Радио Си, алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Что я дозвонилась до вас.
0: Как мы рады вас слышать. Как зовут вас?
1: Настя.
0: Настя, очень приятно. Настя, ну что ж, много песен группы Кино практически наизусть знаете?
1: Если честно, ни одной.
0: А, да вы что? Ну, наверняка, Настя, подпеваете, да? Я думаю, вот не обязательно быть нужно фанатом. Все эти песни все равно на слуху у нас. Я просто веду к тому, что задача у нас с вами будет простая. Я уверен, что и вы с ней справитесь. Я назову три композиции. Ваша задача угадать, какая из них есть в репертуаре группы Кино. Как вы думаете, справимся?
1: Ой, надеюсь, да.
0: Давайте попробуем. Задача на самом деле очень простая. Итак, это композиция «Кукушка», «Ковер», «Вертолет» или песня под названием «Блюдца».
1: Думаю, первый вариант — «Кукушка».
0: Ну, конечно же, Настя, ну как-то не уверена вы, ну, конечно же, «Кукушка», и на Радио Си в том числе она звучит. А, ну что ж, Настя, я поздравляю, справились вы с задачей, несмотря ни на что, и вот было у вас некое волнение, мне кажется, и неуверенность немножко, но, тем не менее, вам повезло, поэтому, Настя, поздравляю вас, дарю замечательный подарок. Это блокнот «Мой порядковый номер на рукаве», так он называется, и книга Александра Кушнира под названием «Кинооблучение». Мои поздравления.
1: Спасибо.
0: И немного рекламной информации. На страницах вы найдете воспоминания очевидцев, музыкантов и близких друзей Виктора Цоя, а также редкие факты и фотографии для лиц старше 18 лет. Но уже завтра розыгрыш продолжится. Не пропустите.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Юлия Зиверт. На часах 14.31 на радио 7 новости Елена Пипия, спонсор ООЗ «Жилой комплекс Клеверпарк».
1: Добрый день. В Польше по делу об убийстве российского карикатуриста Семена Скрипецкого, настоящее имя Роберт Кузовков, задержаны 3 человека. Однако подозреваемого среди них нет. Убийца расстрелял художника с близкого расстояния, передают РИА. Папа вернулся домой, сказал сын Алексея Балабанова Федор на открытии памятника режиссеру в Екатеринбурге. На церемонии у Дворца молодежи также выступила первая жена Балабанова Ирина, передает Е1. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отчитается перед депутатами Гордумы. Планируется, что встреча состоится в следующий вторник, 23 июня. Сегодня с отчетом о работе правительства области за 2025 год перед депутатами регионального ЗАГС собрания выступал губернатор Денис Паслер. Модный дом «Луи Виттон» начал продавать надувные круги для плавания. К кругу также прилагается компактный насос. Стоит набор 3 500 евро. Это около 286 тысяч рублей, пишет Лента. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ООО ЖК «Клевер Парк». Е-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по подробности в отделе продаж.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты +23. Завтра в среду небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью +14-16. И завтра днем до +27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки, только что Backstreet Boys, на очереди золотая коллекция, в этом выпуске Бенделей и Майкл Джексон и в самом начале Modern Talking.
1: Реклама.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
7: Рассрочка 0% до 2028 года.
8: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
9: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня».
10: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
11: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
12: Акция действует до конца июня этого года.
13: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Бен Дилей, далее на радио Си Скорпионс, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.

0: бесплатно. В Уникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: 103.7 FM. Радио Сити.
7: На радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
8: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Вы слушаете «Радио 7», 15.01 в Екатеринбурге. На «Радио 7» новости Елена Пипия, спонсор ООО «АН Астра», жилой дом «Футурист».
1: Добрый день. Нефть рухнула почти на 11% на новостях о перемирии США и Ирана. Страны договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке, об этом пишет Лента.ру. Цена североморской нефти Brent на торгах снизилась примерно до $83 за баррель. Если США и Иран действительно договорятся, стоимость нефти может опуститься до $70, считают эксперты. Причиной этого станет разблокировка трафика через Ормузский пролив. США и Иран планируют подписать меморандум о перемирии 19 июня в Женеве. В Екатеринбурге началась подготовка к продлению метро. Городское управление капстроительства объявило тендер на выбор подрядчика для разработки технико-экономического обоснования. Стартовая цена аукциона – 200 миллионов рублей. Подрядчик, в частности, должен разработать как минимум три варианта трассировки линий метрополитена, включая продление первой линии в северном направлении от станции «Проспект Космонавтов» до станции «Северная». Итоги конкурса подведут 6 июля. А к следующей весне все эти работы должны быть завершены, сообщает агентство ИАН. Якова Шушарина, который на снежном склоне избил подростка, отправили в колонию-поселение на 4,5 года. Такое решение вынес суд, сообщает ИАДИН. Напомню, инцидент произошел зимой на Уктусе. С горы на бублике съехал 13-летний подросток и сбил с ног женщину. Ее муж Яков Шушарин набросился на подростка и избил его. Позднее Шушарин объяснял, что испугался за жену и не сразу понял, что перед ним 13-летний школьник. Названы самые лучшие вузы России. Рейтинг по версии РАЭКС возглавили МГУ и МГТУ имени Баумана. Далее в пятерке МФТИ, Петербургский университет и МИФИ. 5 лидеров рейтинга не изменились с прошлого года, пишет РБК. Среди региональных вузов в топ-20 есть УРФУ имени Бориса Ельцина в Екатеринбурге. Он занял 12 место, потеряв одну строчку в рейтинге. На 13 месте Томский политех, на 16-м Новосибирский госуниверситет, сообщает Урару. Комары больше всего любят спортсменов, сладкоежек и беременных женщин. Об этом порталу news.ru заявила врач Ольга Уланкина. Она пояснила, что привлекательность человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и образа жизни. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие выделяемые организмом вещества. Также комары очень любят тех, кто употребляет алкоголь. Чтобы защититься от укусов комаров, нужно использовать репелленты, защитную одежду и москитные сетки. Доллар 72.45, евро 83.80.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта.
0: И о погоде на «Радио 7» спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За окном в эти минуты +23, завтра в среду небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью +14-16 и завтра днем до +27.
2: Реклама.
5: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си музыка, которую мы любим, это Шон Мендес и Камила Кабейо «Сеньорита». Меня зовут Леонид Филиппов, на часах 15:12 и далее на радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего.

0: для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 миллиона 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
1: Реклама не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио «Си».

0: Это Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». Только что на Радио 7, далее на Радио 7 Минелли. Но прежде новости. Елена Пипия, спонсор ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации по грибам и кессонам.
1: Добрый день. В Подмосковье 6 человек пострадали в результате ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор Андрей Воробьев. За сутки над Московской областью уничтожили 86 беспилотников. На местах работают экстренные службы. На поддержку свердловских участников СВО в прошлом году направили более 30 миллиардов рублей. Это в 3 раза больше, чем в 2024 и 2023 годах вместе взятых, сообщил свердловский губернатор Денис Паслер, выступая с ежегодным отчетом в региональном заксобрании, пишет «Комсомолка». Люди продолжают фотографироваться у памятника режиссеру Алексею Балабанову. Там выстроилась большая очередь. Памятник торжественно открыли сегодня у Дворца молодежи. Отпуск в России все чаще становится формальностью. Большинство россиян продолжает отвечать на рабочие совещания, смотрит рабочие чаты, многие берут с собой ноутбук на всякий случай, а у каждого третьего отпуск хотя бы раз срывался из-за работы. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
3: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
2: Лос Маркет. Запомнил?
3: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
4: ООО Лос Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: И погоде на Радио 7. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацелиса». За окном в эти минуты плюс 23. Завтра в среду небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16 и завтра днем до плюс 27.
5: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
8: You shot me so damn.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что секрет. На часах 15:42 на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Майкл Бубле с хитом своей, еще Тони Брэкстон и в самом начале Сандра.
1: Реклама.
2: Как закончились?
3: Мы брусянские быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

На радио «Сия» музыка, которую мы любим, и только что Майкл Бубле. На часах без 5:04, далее на радио «Сия» Раш с хитом «Пилав», и перед этим музыка понятная без слов –

0: Вы слушаете «Радио Си», 4 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Москва не получала по официальным каналам предложение Киева о встрече на саммите Большой Семерки. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-Лебен. Об этом сообщает агентство ТАСС и напоминает, что накануне Владимир Зеленский заявил о том, что готов встретиться с Владимиром Путиным на саммите Большой Семерки, если российский президент примет участие в мероприятии. По словам источника агентства Reuters, среди украинских чиновников Киев сообщил об этой идее США и Франции, а также направил приглашение непосредственно российским коллегам, но конкретного ответа не получил. Дональд Трамп отверг информацию о планах США вложить средства в Иран. Вашингтон не берет на себя никаких обязательств по инвестициям в Иран в рамках мирной сделки со страной, заявил президент США на встрече с эмиром Катара шейхом Аль-Тани, сообщает Нью-Йорк Таймс. По словам Трампа, эти слухи смехотворны. Президент США отметил, что Штаты имеют право однажды вмешаться и сделать что-то, если захотят, но не будут вкладывать никаких денег в Иран. Напомню, 14 июня Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном, в частности, сообщался об открытии Армузского пролива, о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев поблагодарил горожан за активность в голосовании на получение федерального финансирования по программе формирования комфортной городской среды. «Ура, мы победили! Спасибо всем! Вместе мы сила!» – написал глава фракции «Единая Россия» в соцсетях. Напомню, в голосовании приняли участие более 305 тысяч горожан при необходимом минимуме 290 тысяч. В итоге лидером стал участок набережной реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского. Территорию выбрали почти 86 тысяч человек. Пишет «Новый день». Екатеринбург обошел Москву и Питер по обеспеченности торговыми центрами, сообщил глава департамента потребительского рынка и услуг Максим Чеплыгин на заседании комиссии Гордумы. Сейчас в городе 102 торговых центра и комплекса. Обеспеченность торговыми площадями составляет почти 900 квадратных метров на 1000 жителей. Кроме того, в Екатеринбурге откроются еще 3 торговых центра. «Мозаика» на улице Бебеля в этом году, ТРЦ «Золотой» и торговая галерея на улице Маршала Жукова в 27-м. Чеплыгин отметил, что раньше горожане чаще посещали торговые центры днем, теперь же вечером и в выходные. И чаще приходят не за покупками, а за досугом. Комары больше всего любят спортсменов и сладкоежек, а также беременных женщин. Об этом порталу News.ru заявила врач Ольга Уланкина. Она пояснила, что привлекательность человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и образа жизни. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие выделяемые организмом вещества. Также комары очень любят тех, кто потребляет алкоголь. Официальный доллар 72.45, евро 83.80.
2: Реклама.
3: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: Паривит, паривит, паривит. Красота под вашими ногами.
2: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 23. Завтра в среду небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 27.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на Радио Си.
2: Летний хит на Радио Си представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: Придем на концерты фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55, третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Эйва Макс. Меня зовут Леонид Филиппов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. И далее на радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/.
5: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области Ли Авто. Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akami-li-auto.ru.
6: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
7: Айвазовский? Подлинник?
8: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
7: Шедеврально.
8: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что Тен Шап. Далее на Радио Си Зиба и Португал Зе Мэн. Но прежде новости. Спонсор ОЗ жилой комплекс Клевер Парк.
1: Добрый день. Москва не получала по официальным каналам предложения от Киева о встрече на саммите Большой Семерки, который проходит в эти дни во Франции. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Сообщает агентство ТАСС. В Свердловской области могут разрешить жарить шашлыки. Власти планируют отменить особый противопожарный режим и снять жесткие ограничения на использование открытого огня. Проект постановления будет рассмотрен на заседании регионального правительства в этот четверг. Екатеринбург обошел Москву и Санкт-Петербург по обеспеченности торговыми центрами, сообщил глава департамента потребительского рынка и услуг Максим Чеплыгин. В городе 102 торговых центра и комплекса. Обеспеченность торговыми площадями составляет почти 900 квадратных метров на 1000 жителей. Абитуриентам в период подготовки к поступлению в вузы стоит включить в рацион мойву. Об этом сообщила врач-нутрициолог Анна Цуканова. 100 граммов мойвы 3-4 раза в неделю создают в клетках мембранный резерв омега-3, который влияет на работу генов, отвечающих за реакцию на стресс, пишет газета.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и Центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ОСЗ ЖК «Клевер Парк». ЕН-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 23. Завтра в среду небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Это Джессика Джей. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске и Флорок, еще Everything But Girls хитом Missin, и в самом начале Джордж Майкл.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело» — салон и любимая кухня.
7: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
8: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
9: Акция действует до конца июня этого года.
10: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Золотые хиты на Радио Си и только что Ефорок. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си Элтон Джон с хитом «Believe». И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Без 1 минуты 5 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103,7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Добрый вечер. Временные лимиты на продажу бензина и дистоплива введены на автозаправках Татнефти в разных регионах России. Об этом сообщает горячая линия компании, пишет Интерфакс. На наших АЗС действует лимит по отпуску топлива. На бензин 30 литров в одни руки, дизельное топливо 60 литров, дизельное топливо для грузовиков 300 литров, говорится в сообщении. Напомню, в конце мая в некоторых российских регионах возникли проблемы с поставками автотоплива, в частности в Крыму и Севастополе. Глава ФАС России Максим Шаскольский ранее заявил на Питерском экономическом форуме о том, что российские власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка автотопливом. В Екатеринбурге могут запретить части мигрантов работать водителями общественного транспорта. Также ограничения коснутся такси и грузоперевозок. С заявлением об этом выступил замначальника отдела надзорной деятельности Свердловской ГАИ Александр Порубенко. Инспекторы разработали инициативный документ. Его рассмотрит комиссия во главе с замгубернатора. Об этом сообщили на экстренном совещании ГАИ с чиновниками и руководителями фирм-перевозчиков, пишет И1. Инициатива прозвучала после трагической аварии у храма Большой Златоуст. Она произошла 10 июня. У водителя автобуса, виновника ДТП, нет российского гражданства. В Свердловской области могут разрешить жарить шашлыки. Власти планируют отменить особый противопожарный режим и снять жесткие ограничения на использование открытого огня. Проект соответствующего постановления будет рассмотрен на заседании регионального правительства в этот четверг. Отмена особого режима вернет регион к стандартным правилам пожароопасного сезона. Это означает, что уральцы снова смогут использовать мангалы на дачах для шашлыков, но при соблюдении строгих правил безопасности, пишет «Сигнал Урал». В Екатеринбурге сегодня торжественно открыли памятник Алексею Балабанову. На церемонию открытия пришли сотни горожан, выступили известные личности, включая режиссера Никиту Михалкова и помощника президента России, главу Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, пишет РИА Новости. Памятник установлен у Дворца молодежи. Он изображает молодого режиссера Балабанова в грузовом трамвае с отсылками к фильмам и рок-культуре. Также на открытии присутствовали полпред президента на Урале Артем Жога, мэр Алексей Орлов и его первый зам Рустам Галямов, актер Алексей Чадов, музыканты Свердловского рок-клуба. Абитуриентам в период подготовки к поступлению в вузы стоит включить в рацион мойву. Регулярное употребление этой рыбы может помочь снизить уровень стресса. Об этом рассказала врач-нутрициолог Анна Цуканова. В период ожидания результатов ЕГЭ и подачи документов организм работает против абитуриента. Гормон стресса кортизол подавляет центры логики и принятия взвешенных решений. В этом случае 100 граммов мойвы 3-4 раза в неделю создают в клетках мембранный резерв омега-3, который влияет на работу генов, отвечающих за реакцию на стресс, рассказала эксперт, пишет газета.ру. Официальный доллар 72,45, евро 83,80.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
3: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
2: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день. Будет кратковременный дождь. Ночью до плюс 16, днем до плюс 27.
2: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: нами только что Purple Disco Machine Substitution на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее слушаем Моральный кодекс, Первый снег. Синоптики, если что, нам его не обещают, но спасатели выпустили предупреждение о сильном дожде, грозах, граде, ну и ветер будет до 25 метров в секунду по области. Все это 16 и 17 июня. При любой погоде желаю отличного настроения. С вами Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
2: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области «Ли Авто». Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. Акаме-лиавто.ру.
3: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: В городе пробок на 5 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты отмечу скопление машин на Блюхера от Мира до Шевской. На Малышево-Высоцкого стоят машины от Мира до Сыромолотова. Шевская стоит от Краснофлотцев до фронтовых бригад. Фронтовых бригад от Электриков до Шевской. Плотно на Комсомольской от Лобачевского до объездной дороги. По магистралям самые загруженные сейчас это Блюхера из центра, Малышева к ЖБИ, Московская к объездной.
2: Радио Си. 103.7 FM.

0: Максим Фадеев и Григорий Лепс на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше у нас еще один дуэт Сирил и Дин Льюис, Fall at Your Feet. Классная новинка, через полторы минуты послушаем, пока же новости. На Радио Си Людмила Гусева, спонсор ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Добрый вечер. Владимир Зеленский сделал заявление после встречи с президентом США и лидерами стран Большой Семерки. В сообщении в телеграм-канале говорится: приоритеты ясны, увеличение количества ракет ПВО и лицензии на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию. Цитирует текст Лента.ру. Движение для машин по Крымскому мосту временно ограничили в 14:37 по московскому времени. О причинах блокировки проезда не сообщается, но ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о том, что силы ПВО России отражают атаку ВСУ, пишет газета.ру. В Екатеринбурге сегодня торжественно открыли памятник Алексею Балабанову у Дворца молодежи. На церемонию пришли сотни горожан, а также представители власти и деятели культуры. Ночь музыки в Екатеринбурге пройдет с сюрпризом. В историческом сквере слушать исполнителей придется с другого берега Исети. Раньше сцену размещали у капсулы времени, нынче перенесли к фонтанам. Артистов и зрителей будет разделять река, пишет Урару. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
3: Спасибо. Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
4: Лос Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, ночью до плюс 17, а днем плюс 25-27.
2: Реклама.
5: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
6: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
5: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
7: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, на рынке так много риэлторских компаний, а вот по каким критериям нам разумно выбирать агентство?
2: На мой взгляд, репутация компании творит чудеса. Квартира продается и быстрее, и дороже. Я бы сказал, что репутация – это известность в сочетании с опытом работы, временем нахождения агентства недвижимости на рынке. Ведь за длительное время мы оставляем много следов.
1: Да, время работы – это важный показатель, а на что еще обратить внимание?
2: Важное отличие агентства – это его рекламные возможности. Как и где будет компания рекламировать вашу квартиру? Как много покупателей увидят объявление? Хорошо, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье и очень важное – это количество отзывов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника.
1: Александр, давайте еще один критерий назовем.
2: Смотрите количество сделок на одного сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, например, на Домклике. Здорово, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе.
1: Александр, а могут ли ваши специалисты разъяснить потребителям более подробно эти вопросы на примерах?
2: Да, конечно. Мы с нетерпением ждем ваших звонков по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Звоните, пишите, договоритесь о встрече. Ну и наш офис, как всегда, на 8 марта 110 работает ежедневно.

0: С нами «Чижикомпания. Вечная молодость». Классный рок-хит с таким приятным чувством ностальгии. Дальше «Золотая коллекция». Продолжим тему рока. На «Three Doors Down» на старте «Here Without You». Чуть раньше «Eagle Eye Cherry», а начнем с «Мадонны». Нашу «Золотую коллекцию» «Радио Си».
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ Нижний Сетский пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
7: Додо.
6: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
7: Додо.
8: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
9: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
10: Рассрочка 0%. До 2028 года.
11: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс» автоцентр «Глазурит». 7 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Блюхера от Мира до Шевской. Малышева стоит от Мира до Егоршинского подхода. Фронтовых бригад от Бабушкина до Космонавтов. Комсомольская от Лобачевского до Объездной. Шевская от Краснофлотцев до фронтовых бригад. По магистралям самые загруженные – это Блюхера из центра, Малышева к ЖБИ, Московская к Объездной.
1: Реклама.
12: Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
1: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Three Doors Down, Here Without You в золотой коллекции этого часа на Радио Си. Хитом If Only You порадует нас Дани и Тереза буквально через 7 минут, но прежде музыка, понятная без слов. Слушаем мелодию Lily Was Here.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
6: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
5: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
4: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
2: 103.7 FM. Радио
0: Си. Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
7: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО АН «Астра». Жилой дом «Футурист».
1: Добрый вечер. Владимир Зеленский сделал заявление после встречи с президентом США и лидерами стран Большой Семерки. В сообщении в телеграм-канале говорится: приоритеты ясны, увеличение количества ракет ПВО и лицензии на их производство, пакет поддержки на зиму, усиление давления на Россию, цитирует текст Лента.ру. Также Владимир Зеленский обсуждал с президентом Дональдом Трампом получение лицензии на производство систем и ракет против баллистики Вооруженных сил России. Но итог этого разговора не приводится, пишет «Европейская правда». Напомню, ранее Зеленский сообщал о том, что предложил Владимиру Путину встретиться на саммите G7. Но в Кремле заявили, что приглашение на саммит Большой Семерки по официальным каналам не получали, пишет газета.ру. На юго-западе Екатеринбурга, в том числе на широкой речке, сегодня стартуют большие гидравлические испытания. Горячую воду будут отключать. Опрессовки продлятся до 29 июня. Как пояснили в ЕТК, испытания с ограничением подачи горячего водоснабжения согласованы с администрацией города, проводятся в соответствии с законом, необходимы для подготовки теплосетевого комплекса к предстоящей зиме. Отключения продлятся не более 14 дней, пишет издание «Новый день». В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине, который побил подростка на лыжном склоне на Уктусе в январе. 13-летний мальчик на снегокате врезался в женщину, после чего стоявший рядом мужчина набросился на него с кулаками. Дело завели по статьям хулиганство и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 38-летний мужчина объяснил, что испугался за жену, которая могла быть беременна, а также не понял, что ударил ребенка. Вину он не признал, заявляя, что подросток намеренно направил снегокат на него, его жену и 4-летнюю дочку. Однако суд назначил ему 4,5 года колонии-поселения, а также 400 тысяч рублей компенсации пострадавшей семье. Ночь музыки в Екатеринбурге пройдет с сюрпризом для зрителей. В историческом сквере слушать музыкантов придется с другого берега Исети. Раньше сцену размещали у капсулы времени, нынче перенесли к фонтанам. Артистов и зрителей будет разделять река. В пресс-службе фестиваля объяснили, что это сделано из соображений безопасности по рекомендации полиции, пишет Ура.ру. Ночь музыки пройдет в Екатеринбурге 19 июня. Среди хедлайнеров числятся Юлия Савичева, группа «Пицца», «Чайф», «Запрещенные барабанщики» и другие исполнители. Всего 13 открытых площадок, более 90 закрытых, включая парки, скверы, музеи, театры и рестораны. Культовая британская певица Бонни Тайлер вышла из искусственной комы спустя месяц после срочной операции. Как сообщил представитель артистки газете Sun, певица уже не в коме, но все еще тяжело больна. Процесс выздоровления идет медленно. В начале мая Бонни Тайлер ввели в искусственную кому на фоне проблем с кишечником. Это случилось после экстренной операции, отмечает издание. По некоторым данным СМИ, у певицы диагностировали перфорацию кишечника и разрыв аппендикса. Бонни Тайлер сейчас 74 года. Официальный доллар 72.45, евро 83.80.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, будет кратковременный дождь, ночью до плюс 16, днем в Екатеринбурге плюс 25-27.
2: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ти».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: «Русский размер». «Лети» на Радио Си, музыка, которую мы любим. К хитам вернемся совсем скоро, пока же слово нашему автообозревателю на Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих, страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
4: Реклама. Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
5: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
0: Далее турецкие музыканты Паде и Мурат Салман. Слушаем трек «Time Flies» буквально через минуту на Радио Си.
4: Реклама.
6: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
7: Завтрак от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии.

0: Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
1: Ух ты! Велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0%. До 2028 года.
7: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
8: В городе пробок меньше пока не стало. 7 баллов показывает Яндекс.Карта. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Космонавтов стоит от Артинской до Победы. Малышева от Луначарского до Московской. Шевская от Краснофлотцев до фронтовых бригад. Стрелочников от Челюскинцев до Черепаново. По магистралям самые загруженные — это Блюхера из центра, Малышева к ЖБИ. Необычно загружена сейчас улица Московская по направлению в центр. Здесь 8 баллов, и это на 2 балла больше, чем стандартно бывает в это время.
9: Радио Си 103.7 FM.

0: нами только что «Газеба» на Радио Си. Вообще есть мнение, что вот эта вот мелодия, звучащая в финале, да и в середине песни тоже, как будто бы написана Шопеном. Все, конечно, из-за названия песни «Like Chopin», но на самом деле музыку и песню с нуля сочинил итальянский композитор Пьер Луиджи Джамбини. Так что к Шопену она имеет разве что такое комплиментарное отношение. Дальше у нас «Градусы видимо» на Радио Си. Прекрасного вечера.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, по каким критериям нам выбирать агентство недвижимости? Первое. Репутация. Это известность в сочетании с длительным нахождением на рынке. Она творит чудеса, квартира продается и быстрее, и дороже. Важны также рекламные возможности. Какая реклама и где? Здорово, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье. Это количество отзывов клиентов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника. Обратите внимание на количество сделок на сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, ну, например, на Домклике. Прекрасно, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе. Хотите узнать подробности? Звоните по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Наш офис на 8 марта 110 работает ежедневно.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
5: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
6: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
7: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Для вас яркая музыка в финале рабочего дня. Дальше слушаем Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Это через 3 минуты. А пока Анна Романова на Радио Си «Горячая десятка». Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер JQ и Амода в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Малиновки когда-то были самыми любимыми, ну, кроме соловья, птичками в русских садах. Их легко узнать по яркой розовой грудке и большим глазам. Малиновки особенно активны на утренней и вечерней заре, и большие глаза позволяют им лучше видеть. Сегодня малиновки. Другое название малиновки – зарянка. Это название птицы получили как раз за активность на рассвете и на закате. Долгое время малиновку считали родственницей дрозда, но современные ученые относят ее к семейству мухоловковых. Песня «Малиновки» считается одной из самых красивых в лесу. Она напоминает хрустальные переливы и серебряные колокольчики. Кстати, в отличие от большинства других птиц, у малиновок прекрасно поют и самцы, и самки. Более того, малиновки не умолкают даже зимой. Правда, зимой они поют не для того, чтобы привлечь партнера, а для того, чтобы защитить свои кормовые территории. Малиновки остаются зимовать в России, хотя они очень маленькие. Птичка весит всего около 20 граммов, примерно как одна столовая ложка сахара. В дикой природе из-за хищников и суровых зим средняя продолжительность жизни малиновки составляет всего 1-2 года, хотя в неволе они доживают до 11 лет. Гнезда малиновок обычно расположены очень низко, в корнях деревьев, в углублениях в земле и в трухлявых пнях или в густом кустарнике. Именно из-за наземного гнездования малиновки чаще других птиц становятся приемными родителями для подброшенных яиц кукушки. И выкормить огромного кукушонка для крошечных малиновок очень тяжело. В Европе именно гнезда малиновок чаще всего находят и фотографируют в самых необычных местах – в почтовых ящиках, старых ботинках и даже в карманах оставленных курток. И что на первом месте? Почему малиновка – малиновка? Есть две версии происхождения этого названия. Во-первых, малиновки действительно любят гнездиться в зарослях малины, поскольку там безопасно. А во-вторых, малиновым звуком или звоном на Руси называли чистый хрустальный звук колоколов или голоса. Малиновку могли назвать так из-за ее невероятно красивого пения.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Где?

0: Желаю вам отличного вечера. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент Радио Си. Дальше мы для вас подготовили золотую коллекцию. Слушаем Джастина Тимберлейка, раньше Милен Фармер, Калифорния. И начнет Стиви Уандер нашу золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Степаныч!
4: Да, сосед!
3: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
4: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
5: С ним любой шашлык получится как надо.
6: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
8: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
11: Умник.

0: все автомобили Tenet по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». 7 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это Шевская от остановки Шевская до фрезеровщиков. Малышева отмечу от Луначарского до Репина. Космонавтов от Артинской улицы до Победы. Декабристов – Сибирский тракт. От Бажова до ЖД переезда. По магистралям самые загруженные – это Московская к объездной, Блюхера из центра, Малышева в обе стороны.
3: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
4: Радио «Си» 103.7 FM.
5: Золотая коллекция «Радио «Си».
2: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
6: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
7: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца июня этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

Радио Си в золотой коллекции Джастин Тимберлейк. «Наплачь мне реку слез». Так можно перевести название этого хита. Дальше, в каком-то смысле, тему продолжим. Слушаем «Аха», «Crying in the rain». «Слезы под дождем». Но перед этим музыка понятная без слов. Мелодия «Moonlight Reggae» на Радио Си.

0: Адреса магазинов у дома на сайте brusianskiy-products.ru.
1: Потеть не хочется в метро? Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
3: Додо.
2: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
3: Додо.
4: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН
5: 124-730-3084-60. Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
11: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
10: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
11: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
12: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: 103.7 FM. Радио 7.

0: Люксембурге 7 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева на радио Си. Спонсор выпуска ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. США в скором времени могут отменить послабление санкций в отношении российской нефти из-за снижения цен на сырье. Такое заявление сделал президент Дональд Трамп на встрече с президентом Арабских Эмиратов Аль-Нахаяном на полях саммита Большой Семерки во Франции. Нефть снова поступает, послабление санкций вскоре могут быть отменены, сказал Трамп, пишет РБК. Журналисты просили уточнить, подразумевает ли он отзыв лицензии американского Минфина, ранее ослабивших запрет на экспорт нефти из России. Трамп подтвердил, что это возможно на каком-то этапе. В Екатеринбурге могут запретить части мигрантов работать водителями общественного транспорта. Также ограничения коснутся такси и грузоперевозок. С заявлением об этом выступил замначальника отдела надзорной деятельности Свердловской ГАИ Александр Порубенко. Инспекторы разработали инициативный документ. Его рассмотрит комиссия во главе замгубернатора. Об этом сообщили на экстренном совещании ГАИ с чиновниками и руководителями фирм-перевозчиков, пишет И1. Инициатива прозвучала после трагической аварии у храма Большой Златоуст. Она произошла 10 июня. У водителя автобуса, виновника ДТП, нет российского гражданства. Екатеринбург обошел Москву и Питер по обеспеченности торговыми центрами, сообщил глава департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин на заседании комиссии Гордумы. Сейчас в городе 102 торговых центра и комплекса. Обеспеченность торговыми площадями составляет почти 900 квадратных метров на 1000 жителей. Кроме того, в Екатеринбурге откроются еще 3 торговых центра. Мозаика на улице Бебеля в этом году, ТРЦ «Золотой» и торговая галерея на улице Маршала Жукова в 27-м. Чаплыгин отметил, что раньше горожане чаще посещали торговые центры днем, теперь же вечером и в выходные. И чаще приходят не за покупками, а за досугом. Состояние 500 самых богатых людей в мире суммарно увеличилось на 336 миллиардов долларов США только за один день, 15 июня. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свой индекс миллиардеров. Значение стало рекордным за всю историю. Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты достигло также рекордных 13 триллионов 300 миллиардов долларов. Лидером в списке остается предприниматель Илон Маск. Его состояние за сутки выросло на 164 миллиарда, то есть почти на 100 столько же, сколько заработали за тот же день остальные 499 участников топа. Напомню, ранее Илон Маск стал первым триллионером в истории, пишет Москва-24. Кардиган – это самая модная вещь в гардеробе на это лето, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов. Яркий, легкий кардиган стал незаменимым изделием для переменчивой погоды. Миксуйте такой кардиган с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками, написал Рогов в своем телеграм-канале. Стилист также проиллюстрировал рекомендацию образами. На снимках девушки в кофтах нежных оттенков, сочетающих с юбками, джинсами и платьями, пишет Лента.ру. Официальный доллар 72.45, евро 83.80.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: Давайте узнаем, что нам завтра ждать от погоды в Екатеринбурге. Будет облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 27. Это теплее, чем сегодня.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем пару билетов на мюзикл-драму «Последний Романов» 16+. Чтобы забрать приз, дозванивайтесь третьим по номеру 235-103,7, и он ваш. 235-103,7, играем в «Третий звонок» на Радио Си.
2: Реклама.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
7: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
8: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении. И наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
10: Додо.
9: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
10: Додо.
11: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
1: Сейчас о пробках. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Крупнейшее скопление машин – это Малышево, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Шевская стоит от Краснофлотцев до фронтовых бригад. Московская – от объездной дороги до Волгоградской улицы. Московская, опять же, от Фурманова до Волгоградской. А Стрелочников – от Челюскинцев до улицы Черепанова. По магистралям самые загруженные сейчас – это 8 марта к Ботанике, Малышево в обе стороны, Московская в обе стороны.
0: Радио Си 103,7 FM.

0: Давайте считать звонки. Кто третьим дозванивается, тот и забирает приз. На радио сыграем в третий звонок.
1: Добрый вечер, Роман. Вот пытаюсь дозвониться третьим, не знаю, получилось или нет.
0: У вас получилось всех обогнать. Вы номер один.
1: Тоже неплохо.
2: Добрый вечер.
0: Вы номер...
2: Хочу три.
0: Вы чуть-чуть поторопились, номер два.
2: Мне нужно передавать привет, я знаю.
0: Давайте.
2: Привет всему городу Екатеринбургу. У нас хорошая погода, солнышко, нет дождика, это здорово.
0: И, наверное, особенно хорошо, что все это в финале рабочего дня, когда многие из нас могут прогуляться. Спасибо, что набрали.
1: Добрый вечер. Это снова Дмитрий, который пытается быть третьим.
0: Вот я не знаю, вроде не первый раз такое получается, но я каждый раз удивляюсь, как люди успевают набрать и превратиться из первого в третьего. Ну что ж, мне ничего не остается, только объявить вас победителем. Вы от Радио Си получаете классный приз. Это пара билетов на мюзикл-драму «Последний Романов». Поздравляю вас!
1: Да, большое спасибо. Всем привет.
0: Далее на правах рекламы. Постановка исследует судьбу семьи Николая II и раскрывает философский смысл случившегося в Екатеринбурге в июле 2018 года. В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие. Мюзикл состоится 17 июля на сцене Дворца молодежи для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем разыгрывать приз, ну и, разумеется, вручать его. Ну а впереди у нас музыка.

0: Радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
5: Выбрать район готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
6: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
5: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
7: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
8: Вот. Платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
9: «Ну а ты?»
8: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
10: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
8: Так о чем мы?
10: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-0905.
12: Радио Си.

0: Радио Си. С нами только что Hathaway. Дальше золотая коллекция для вас Garrett Gates, также Cranberries, мощнейший рок-хит «Зомби». А начинает Крис Айзек нашу золотую коллекцию Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем отличного вечера.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etsipokayo.rf.
6: Для зрителей старше 6 лет. МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
10: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова, 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
13: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
14: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Шевская стоит от Краснофлотцев до фронтовых бригад, Стрелочников от Челюскинцев до Черепаново, Космонавтов от фронтовых бригад до Победы, Декабристов, Сибирский тракт от Бажова до Базового переулка. По магистралям самые загруженные – это Ленина к Визу, Московская в обе стороны, Малышева к ЖБИ.
1: Реклама.
15: Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье «Пенинфорино». Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
1: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Замечательный хит, настраивающий на романтику Unchained Melody. Гаррет Гейтс только что на Радио Си. Впереди Эми Макдональд с песней «This is the life» — «Это жизнь». Ну а сейчас музыка понятная без слов. Для вас Армик «Пью Парадайз» на Радио Си. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» — значит, все окей на даче.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости на Радио Си Людмила Гусева. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Добрый вечер. Усилить санкции против энергосектора России договорились лидеры «Большой семерки» на саммите во Франции. Об этом сообщают, ссылаясь на источники Bloomberg, агентство France Press и Financial Times. Также СМИ сообщают о том, что все члены G7 согласились в необходимости усилить давление на Россию, поддержку Украины расширить. Это решение согласуется с выступлением президента Трампа на полях «Большой семерки», в котором он призвал Россию пойти на сделку по Украине. Что касается согласования санкций против российского экспорта нефти и газа на саммите, его упростило падение мировых цен на энергоносители на фоне американо-иранской сделки, отмечает РБК. Между тем, рынок российских акций резко упал на фоне заявлений Трампа о возможном восстановлении санкций против российской нефти. Индекс Мосбиржи на торгах во вторник снизился на 1,87%, достиг отметки менее 2500 пунктов. Трамп заявил на полях саммита во Франции о том, что Вашингтон вскоре может восстановить санкции против российской нефти, которым ранее было дано послабление. «Нефть сейчас уже поступает. Мы сняли санкции, поскольку не хотели препятствовать поставкам нефти, но вскоре у нас будет возможность ввести их снова в какой-то момент», цитирует Трампа РБК. Большие гидравлические испытания с отключением горячей воды проведет ЕТК на юго-западе Екатеринбурга, в том числе на широкой речке. Опрессовки назначены с 16 июня по 29 июня. Как пояснили в ЕТК, испытания, согласованные с администрацией города, проводятся в соответствии с законом, необходимым для подготовки теплосетевого комплекса к предстоящей зиме. Отключение горячей воды продлятся не больше 14 дней. В ЕТК сформированы 8 ремонтных бригад для оперативного устранения дефектов, пишет «Новый день». Свердловская железная дорога запустила летние поезда из Екатеринбурга к Черному морю. Сезонные составы будут ходить до Новороссийска, Анапы и Адлера, сообщает портал 66, ссылаясь на пресс-службу магистрали. В расписании 3 поезда сообщением Екатеринбург-Анапа ежедневно, Екатеринбург-Сириус, это бывший меретинский курорт, ежедневно, Екатеринбург-Новороссийск через день, пишет агентство. И напоминает, что Кольцово регулярно переносит авиарейсы в Сочи. Например, 15 июня было 6 отмен из-за закрытия воздушного пространства в городе-курорте. В Екатеринбурге во вторник открыли памятник Алексею Балабанову. Вагон со скульптурой установили рядом с Дворцом молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в грузовом трамвае. На таком главный герой фильма «Брат» Данила Багров спасался от бандитов, пишет «Один». На торжественную церемонию открытия памятника собрались сотни горожан. Приехали VIP-персоны, например, Никита Михалков, Владимир Мединский, Александр Проханов. Присутствовали полпред на Урале Жога, замгубернатора Татьяна Савинова, мэр Екатеринбурга Орлов, музыкант и актеры, в частности, Владимир Шахрин, Александр Пантыкин, Алексей Чадов, пишет «Ядин». Официальные курсы Центробанка на среду: доллар 72.14, евро 83.73.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
3: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
3: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам в Екатеринбурге облачный с прояснениями день, кратковременный дождь, ночью в Екатеринбурге до плюс 16, днем плюс 25-27. Примерно так же в Нижнем Тагиле, в Первоуральске, Краснотуринске и Новоуральске чуть прохладнее, днем до плюс 24.
3: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Летний хит на Радио Си представляет Уоррендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: Придем на концерты фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

0: вами Радио Си, только что Дэвид Гетта и Сиа с таким призывом любить, let's love, только что. А к музыке мы вернемся совсем скоро, пока же слово нашему автообозревателю на Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
4: Реклама. Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
5: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.

0: разгаре прекрасный вечер. Вы в компании Radio C на 103.7 FM. У нас только что Shouse Love Tonight. Много интересного и дальше, например, через минуту Savage Radio на 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 30.

0: 8-4-35-380-300.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
1: Сколько же велосипедов!
2: Это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
3: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: братья Крестовские, Ума Турман. Кажется, на Радио 7 музыка, которую мы любим. Далее новинка от Бруно Марса «I Just Might», такой солнечный хит через полторы минуты. Ну а пока на Радио Си Анна Романова, у нас время гороскопа. Спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейко» и «Амоды» в Октябрьске на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Овен, прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы, хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы, день поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Раки. День работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы. Возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы. День, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой, возможны ошибки и ссоры. Весы. Негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы. Повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы. День отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги, вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи, не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов. Рыбы, череда бытовых дел заслонит собой более отдаленные планы. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.

0: 2 249 000 рублей.
1: Дарим 100 000 рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Вуникум. Расточная 38.
1: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Мода C5.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: С вами Роман Калашников. Дальше для вас три великолепные песни в рамках нашей музыкальной подборки. Слушаем Адель, перед этим Ace of Base, а начнем золотую коллекцию с хита «Обыкновенные истории». Это Рикардо Фолли на Радио Си. Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
2: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
3: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца июня этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Адель «Someone Like You» на радио Си в золотой коллекции часа. Army Flowers дальше, а перед этим музыка, понятная без слов. Для вас Элис Мур на радио Си.
1: Реклама.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: 103.7 FM. Радио «Семь».
0: Сейчас на радиосе инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Петербурге 9 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики облачный с прояснениями день. Будет кратковременный дождь. Ночью в Октябрьске плюс 14-16, днем плюс 23-27. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральске.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: одна из первых лирических песен «Дискотеки аварии», «Если хочешь остаться» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Оставайтесь с нами, дальше Крис Норман и Оливия Дин на Радио Си.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
7: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Ближайшую 10-минутку у нас Чилинтана, через 3 минуты Snap, Rhythm is a Dancer, мощнейший заряжающий энергией трек, ну а сейчас Dire Straits на Радио Си.

Адриана Челентана. «Конфесса» на радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше «Дайдо», «Thank you». Эта песня откроет романтический вечер буквально через 3 минуты. А пока Ванесса Мэй, «Контраданза» на радио Си в инструментальной музыке.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики 17 июня облачный с прояснениями день. Будет кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 16, а днем плюс 25-27.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Это Лиэн Реймс, Can't Fight the Moonlight, на Радио Си в романтическом вечере. Услышим дальше Криса Дебурга, его вариант знаменитой песни Let It Be. Это через полторы минуты, ну а пока время гороскопа. Его подготовила Анна Романова. Спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Джейку и Амоды в Эктембурге на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы, хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы, день поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Раки. День работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы. Возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы. День, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой – возможны ошибки и ссоры. Весы. Негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы. Повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы. День отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги. Вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи. Не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов. Рыбы. Череда бытовых дел заслонит собой более отдаленные планы. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.
1: Реклама.

0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Люксембурге 11 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас разберемся с погодой на завтра. Будет облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью до плюс 16, днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

Песня, которая изначально предназначалась для совершенно другой группы, но вот менеджеры Кристины Агилеры услышали песню и поняли, что здесь потенциально возможен хит, и просто перехватили, что называется, трек. А его спела в итоге Кристина Агилера, «Genie in a Bottle», настоящий суперхит на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в среду, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Слушаем Кенни Джи, «Songbird» на Радио Си. Пока-пока.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Малиновки когда-то были самыми любимыми, ну, кроме соловья, птичками в русских садах. Их легко узнать по яркой розовой грудке и большим глазам. Малиновки особенно активны на утренней и вечерней заре, и большие глаза позволяют им лучше видеть. Сегодня малиновки. Другое название малиновки – зарянка. Это название птицы получили как раз за активность на рассвете и на закате. Долгое время малиновку считали родственницей дрозда, но современные ученые относят ее к семейству мухоловковых. Песня «Малиновки» считается одной из самых красивых в лесу. Она напоминает хрустальные переливы и серебряные колокольчики. Кстати, в отличие от большинства других птиц, у малиновок прекрасно поют и самцы, и самки. Более того, малиновки не умолкают даже зимой. Правда, зимой они поют не для того, чтобы привлечь партнера, а для того, чтобы защитить свои кормовые территории. Малиновки остаются зимовать в России, хотя они очень маленькие. Птичка весит всего около 20 граммов, примерно как одна столовая ложка сахара. В дикой природе из-за хищников и суровых зим средняя продолжительность жизни малиновки составляет всего 1-2 года, хотя в неволе они доживают до 11 лет. Гнезда малиновок обычно расположены очень низко, в корнях деревьев, в углублениях в земле и в трухлявых пнях или в густом кустарнике. Именно из-за наземного гнездования малиновки чаще других птиц становятся приемными родителями для подброшенных яиц кукушки. И выкормить огромного кукушонка для крошечных малиновок очень тяжело. В Европе именно гнезда малиновок чаще всего находят и фотографируют в самых необычных местах – в почтовых ящиках, старых ботинках и даже в карманах оставленных курток. И что на первом месте? Почему малиновка – малиновка? Есть две версии происхождения этого названия. Во-первых, малиновки действительно любят гнездиться в зарослях малины, поскольку там безопасно. А во-вторых, малиновым звуком или звоном на Руси называли чистый хрустальный звук колоколов или голоса. Малиновку могли назвать так из-за ее невероятно красивого пения.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 июня 1990-го песня группы Roxette «It Must Have Been Love» возглавила американский чарт Billboard Hot 100 и держалась на первом месте две недели. Успех напрямую связывают с вышедшей весной того же года мелодрамой «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, в которой песня звучала саундтреком. Интересно, что Пер Гесли написал «It Must Have Been Love» еще в 87-м как рождественский сингл. Это песня о расставании, ее название «Должно быть, это любовь, но теперь все кончено» много раз повторяется в припеве. В 90-м году создатели фильма «Красотка» попросили Roxette написать песню для картины, и Гесли просто заменил в тексте строчку «Это тяжелый рождественский день» на «Это тяжелый зимний день». Так она стала универсальной. Песня так понравилась режиссеру фильма Гэри Маршаллу, что он переписал некоторые сцены, чтобы музыка лучше вписалась в сюжет.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Голосовые сообщения почти всегда раздражают. А какие еще правила смартфонного этикета сформировало современное общество? Эксперты говорят, наш комфорт не должен мешать окружающим. И вот несколько простых советов. Во-первых, забудьте о громкой связи и записи аудио в транспорте или кафе. Окружающие не обязаны слушать вашу личную жизнь. Во-вторых, убирайте телефон со стола в ресторане. Гаджет на скатерти транслирует собеседнику. Ты мне интересен, но кто-то в сети важнее. В-третьих, уважайте чужое время. Не пишите по работе раньше 8 утра и позже 7 вечера. И еще, для молодого поколения звонок без предупреждения равен неожиданному визиту домой. Напишите короткое сообщение перед звонком. А если все-таки отправляете важное голосовое сообщение, черкните под ним тему сообщения, чтобы человек понимал, насколько это срочно.
3: Здравствуйте. Временные лимиты на продажу бензина и дистоплива введены на автозаправках Татнефти в разных регионах России. Об этом сообщает горячая линия компании, пишет Интерфакс. На наших АЗС действует лимит по отпуску топлива. На бензин 30 литров в одни руки, дизельное топливо 60 литров, дизельное топливо для грузовиков 300 литров, говорится в сообщении. Напомню, в конце мая в некоторых российских регионах возникли проблемы с поставками автотоплива, в частности в Крыму и Севастополе. Глава ФАС России Максим Шаскольский ранее заявил на Питерском экономическом форуме о том, что российские власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка автотопливом. В Свердловской области могут снять запрет на мангалы на дачах. Власти планируют отменить особый противопожарный режим и снять жесткие ограничения на использование открытого огня. Проект соответствующего постановления будет рассмотрен на заседании облправительства в этот четверг. Отмена особого режима вернет регион к стандартным правилам пожароопасного сезона. Это означает, что уральцы снова смогут жарить шашлыки на дачах, но при соблюдении строгих правил безопасности, пишет «Сигнал Урал». Большие гидравлические испытания с отключением горячей воды проведет ЕТК на юго-западе Екатеринбурга, в том числе на широкой речке. Опрессовки назначены с 16 июня по 29 июня. Как пояснили в ЕТК, испытания, согласованные с администрацией города, проводятся в соответствии с законом, необходимы для подготовки теплосетевого комплекса к предстоящей зиме. Отключение горячей воды продлятся не больше 14 дней. В ЕТК сформированы 8 ремонтных бригад для оперативного устранения дефектов, пишет «Новый день». В Екатеринбурге во вторник открыли памятник Алексею Балабанову. Вагон со скульптурой установили рядом с Дворцом молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в грузовом трамвае. На таком главный герой фильма «Брат» Данила Багров спасался от бандитов, пишет «Т1». На торжественную церемонию открытия памятника собрались сотни горожан. Приехали VIP-персоны, например, Никита Михалков, Владимир Мединский, Александр Проханов. Присутствовали полпред на Урале Жога, замгубернатора Татьяна Савинова, мэр Екатеринбурга Орлов, музыкант и актеры, в частности, Владимир Шахрин, Александр Пантыкин, Алексей Чадов, пишет «Т1». Кардиган – это самая модная вещь в гардеробе на это лето, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов. Яркий, легкий кардиган стал незаменимым изделием для переменчивой погоды. Миксуйте такой кардиган с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками, написал Рогов в своем телеграм-канале. Стилист также проиллюстрировал рекомендацию образами. На снимках девушки в кофтах нежных оттенков, сочетающих с юбками, джинсами и платьями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на среду 72.14, евро 83.73.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 16 июня – Международный день морской черепахи, древнейшего обитателя Земли, жившего еще более 100 миллионов лет назад. Праздник учрежден в день рождения американского ученого Арчи Карра, который изучал и спасал этих животных. Сегодня 6 из 7 видов под угрозой исчезновения. У морских черепах нет инстинкта родителей. Они откладывают яйца на берегу и покидают навсегда. Выживает один из сотни детенышей. На пляже, на пути к океану, малышей поджидают разные враги, в том числе хищные птицы. Но при благоприятных условиях морские черепахи живут до сотни лет. Из-за долгой жизни и способности жить и на земле, и в воде, эти рептилии стали героями мифов разных народов. Так, в Древней Индии считали, что земля держится на трех слонах, а те стоят на исполинской черепахе. В Древнем Китае верили, что гигантская черепаха подпирает небосвод. В 2000 году в Хабаровском крае обмелевший Амур обнажил базальтовую глыбу, очень похожую на гигантскую черепаху с панцирем, покрытым тысячелетними рисунками – петроглиф. Изучив их, ученые расшифровали рассказ о черепахе, которая рождает солнце.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Индустрия красоты и здоровья активно продает добавки с коллагеном, обещая омоложение кожи, укрепление суставов и спортивные рекорды. Отделить научные факты от маркетинга решили ученые из британского университета Англия Раскин. Они собрали данные 130 клинических испытаний со всего мира. Оказалось, коллаген работает, но только при регулярном приеме. Выявлен четкий накопительный эффект. Длительный курс действительно повышает увлажненность и эластичность кожи. Также доказана эффективность для опорно-двигательного аппарата. Добавки снижают боль и скованность при остеоартрозе, умеренно поддерживают структуру мышц и сухожилий. Но исследование опровергло пользу коллагена для фитнеса. Нет доказательств, что он улучшает спортивные результаты или ускоряет восстановление. Также нет влияния на метаболизм, уровень холестерина, давление и здоровье зубов. Итак, научный вердикт – коллаген эффективен для тонуса кожи и долголетия суставов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Унция переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Унция» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогия». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Малиновки когда-то были самыми любимыми, ну, кроме соловья, птичками в русских садах. Их легко узнать по яркой розовой грудке и большим глазам. Малиновки особенно активны на утренней и вечерней заре, и большие глаза позволяют им лучше видеть. Сегодня малиновки. Другое название малиновки – зарянка. Это название птицы получили как раз за активность на рассвете и на закате. Долгое время малиновку считали родственницей дрозда, но современные ученые относят ее к семейству мухоловковых. Песня «Малиновки» считается одной из самых красивых в лесу. Она напоминает хрустальные переливы и серебряные колокольчики. Кстати, в отличие от большинства других птиц, у малиновок прекрасно поют и самцы, и самки. Более того, малиновки не умолкают даже зимой. Правда, зимой они поют не для того, чтобы привлечь партнера, а для того, чтобы защитить свои кормовые территории. Малиновки остаются зимовать в России, хотя они очень маленькие. Птичка весит всего около 20 граммов, примерно как одна столовая ложка сахара. В дикой природе из-за хищников и суровых зим средняя продолжительность жизни малиновки составляет всего 1-2 года, хотя в неволе они доживают до 11 лет. Гнезда малиновок обычно расположены очень низко, в корнях деревьев, в углублениях в земле и в трухлявых пнях или в густом кустарнике. Именно из-за наземного гнездования малиновки чаще других птиц становятся приемными родителями для подброшенных яиц кукушки. И выкормить огромного кукушонка для крошечных малиновок очень тяжело. В Европе именно гнезда малиновок чаще всего находят и фотографируют в самых необычных местах – в почтовых ящиках, старых ботинках и даже в карманах оставленных курток. И что на первом месте? Почему малиновка – малиновка? Есть две версии происхождения этого названия. Во-первых, малиновки действительно любят гнездиться в зарослях малины, поскольку там безопасно. А во-вторых, малиновым звуком или звоном на Руси называли чистый хрустальный звук колоколов или голоса. Малиновку могли назвать так из-за ее невероятно красивого пения.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 июня 1990-го песня группы Roxette «It Must Have Been Love» возглавила американский чарт Billboard Hot 100 и держалась на первом месте две недели. Успех напрямую связывают с вышедшей весной того же года мелодрамой «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, в которой песня звучала саундтреком. Интересно, что Пьер Гесли написал «It Must Have Been Love» еще в 87-м как рождественский сингл. Эта песня о расставании, ее название «Должно быть, это любовь, но теперь все кончено» много раз повторяется в припеве. В 90-м году создатели фильма «Красотка» попросили Roxette написать песню для картины, и Гесли просто заменил в тексте строчку «Это тяжелый рождественский день» на «Это тяжелый зимний день». Так она стала универсальной. Песня так понравилась режиссеру фильма Гэри Маршаллу, что он переписал некоторые сцены, чтобы музыка лучше вписалась в сюжет.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Голосовые сообщения почти всегда раздражают. А какие еще правила смартфонного этикета сформировало современное общество? Эксперты говорят, наш комфорт не должен мешать окружающим. И вот несколько простых советов. Во-первых, забудьте о громкой связи и записи аудио в транспорте или кафе. Окружающие не обязаны слушать вашу личную жизнь. Во-вторых, убирайте телефон со стола в ресторане. Гаджет на скатерти транслирует собеседнику. Ты мне интересен, но кто-то в сети важнее. В-третьих, уважайте чужое время. Не пишите по работе раньше 8 утра и позже 7 вечера. И еще, для молодого поколения звонок без предупреждения равен неожиданному визиту домой. Напишите короткое сообщение перед звонком. А если все-таки отправляете важное голосовое сообщение, черкните под ним тему сообщения, чтобы человек понимал, насколько это срочно.
3: Здравствуйте. Временные лимиты на продажу бензина и дизтоплива введены на автозаправках Татнефти в разных регионах России. Об этом сообщает горячая линия компании, пишет Интерфакс. На наших АЗС действует лимит по отпуску топлива. На бензин 30 литров в одни руки, дизельное топливо 60 литров, дизельное топливо для грузовиков 300 литров, говорится в сообщении. Напомню, в конце мая в некоторых российских регионах возникли проблемы с поставками автотоплива, в частности в Крыму и Севастополе. Глава ФАС России Максим Шаскольский ранее заявил на Питерском экономическом форуме о том, что российские власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка автотопливом. В Свердловской области могут снять запрет на мангалы на дачах. Власти планируют отменить особый противопожарный режим и снять жесткие ограничения на использование открытого огня. Проект соответствующего постановления будет рассмотрен на заседании облправительства в этот четверг. Отмена особого режима вернет регион к стандартным правилам пожароопасного сезона. Это означает, что уральцы снова смогут жарить шашлыки на дачах, но при соблюдении строгих правил безопасности, пишет «Сигнал Урал». Большие гидравлические испытания с отключением горячей воды проведет ЕТК на юго-западе Екатеринбурга, в том числе на широкой речке. Опрессовки назначены с 16 июня по 29 июня. Как пояснили в ЕТК, испытания, согласованные с администрацией города, проводятся в соответствии с законом, необходимы для подготовки теплосетевого комплекса к предстоящей зиме. Отключение горячей воды продлятся не больше 14 дней. В ЕТК сформированы 8 ремонтных бригад для оперативного устранения дефектов, пишет «Новый день». В Екатеринбурге во вторник открыли памятник Алексею Балабанову. Вагон со скульптурой установили рядом с Дворцом молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в грузовом трамвае. На таком главный герой фильма «Брат» Данила Багров спасался от бандитов, пишет «Е1». На торжественную церемонию открытия памятника собрались сотни горожан. Приехали VIP-персоны, например, Никита Михалков, Владимир Мединский, Александр Проханов. Присутствовали полпред на Урале Жога, замгубернатора Татьяна Савинова, мэр Екатеринбурга Орлов, музыкант и актеры, в частности, Владимир Шахрин, Александр Пантыкин, Алексей Чадов, пишет «Е1». Кардиган – это самая модная вещь в гардеробе на это лето, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов. Яркий, легкий кардиган стал незаменимым изделием для переменчивой погоды. Миксуйте такой кардиган с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками, написал Рогов в своем телеграм-канале. Стилист также проиллюстрировал рекомендацию образами. На снимках девушки в кофтах нежных оттенков, сочетающие их с юбками, джинсами и платьями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на среду 72.14, евро 83.73.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих, страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 16 июня – Международный день морской черепахи, древнейшего обитателя Земли, жившего еще более 100 миллионов лет назад. Праздник учрежден в день рождения американского ученого Арчи Карра, который изучал и спасал этих животных. Сегодня 6 из 7 видов под угрозой исчезновения. У морских черепах нет инстинкта родителей. Они откладывают яйца на берегу и покидают навсегда. Выживает один из сотни детенышей. На пляже, на пути к океану, малышей поджидают разные враги, в том числе хищные птицы. Но при благоприятных условиях морские черепахи живут до сотни лет. Из-за долгой жизни и способности жить и на земле, и в воде, эти рептилии стали героями мифов разных народов. Так, в Древней Индии считали, что земля держится на трех слонах, а те стоят на исполинской черепахе. В Древнем Китае верили, что гигантская черепаха подпирает небосвод. В 2000 году в Хабаровском крае обмелевший Амур обнажил базальтовую глыбу, очень похожую на гигантскую черепаху с панцирем, покрытым тысячелетними рисунками – петроглифами. Изучив их, ученые расшифровали рассказ о черепахе, которая рождает солнце.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Индустрия красоты и здоровья активно продает добавки с коллагеном, обещая омоложение кожи, укрепление суставов и спортивные рекорды. Отделить научные факты от маркетинга решили ученые из британского университета Англия Раскин. Они собрали данные 130 клинических испытаний со всего мира. Оказалось, коллаген работает, но только при регулярном приеме. Выявлен четкий накопительный эффект. Длительный курс действительно повышает увлажненность и эластичность кожи. Также доказана эффективность для опорно-двигательного аппарата. Добавки снижают боль и скованность при остеоартрозе, умеренно поддерживают структуру мышц и сухожилий. Но исследование опровергло пользу коллагена для фитнеса. Нет доказательств, что он улучшает спортивные результаты или ускоряет восстановление. Также нет влияния на метаболизм, уровень холестерина, давление и здоровье зубов. Итак, научный вердикт – коллаген эффективен для тонуса кожи и долголетия суставов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Унция переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Унция» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогья». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальной настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от «BMW».

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Малиновки когда-то были самыми любимыми, ну, кроме соловья, птичками в русских садах. Их легко узнать по яркой розовой грудке и большим глазам. Малиновки особенно активны на утренней и вечерней заре, и большие глаза позволяют им лучше видеть. Сегодня малиновки. Другое название малиновки – зарянка. Это название птицы получили как раз за активность на рассвете и на закате. Долгое время малиновку считали родственницей дрозда, но современные ученые относят ее к семейству мухоловковых. Песня «Малиновки» считается одной из самых красивых в лесу. Она напоминает хрустальные переливы и серебряные колокольчики. Кстати, в отличие от большинства других птиц, у малиновок прекрасно поют и самцы, и самки. Более того, малиновки не умолкают даже зимой. Правда, зимой они поют не для того, чтобы привлечь партнера, а для того, чтобы защитить свои кормовые территории. Малиновки остаются зимовать в России, хотя они очень маленькие. Птичка весит всего около 20 граммов, примерно как одна столовая ложка сахара. В дикой природе из-за хищников и суровых зим средняя продолжительность жизни малиновки составляет всего 1-2 года, хотя в неволе они доживают до 11 лет. Гнезда малиновок обычно расположены очень низко, в корнях деревьев, в углублениях в земле и в трухлявых пнях или в густом кустарнике. Именно из-за наземного гнездования малиновки чаще других птиц становятся приемными родителями для подброшенных яиц кукушки. И выкормить огромного кукушонка для крошечных малиновок очень тяжело. В Европе именно гнезда малиновок чаще всего находят и фотографируют в самых необычных местах – в почтовых ящиках, старых ботинках и даже в карманах оставленных курток. И что на первом месте? Почему малиновка – малиновка? Есть две версии происхождения этого названия. Во-первых, малиновки действительно любят гнездиться в зарослях малины, поскольку там безопасно. А во-вторых, малиновым звуком или звоном на Руси называли чистый хрустальный звук колоколов или голоса. Малиновку могли назвать так из-за ее невероятно красивого пения.
0: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 июня 1990-го песня группы Roxette «It Must Have Been Love» возглавила американский чарт Billboard Hot 100 и держалась на первом месте две недели. Успех напрямую связывают с вышедшей весной того же года мелодрамой «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, в которой песня звучала саундтреком. Интересно, что Пьер Гесли написал «It Must Have Been Love» еще в 87-м как рождественский сингл. Эта песня о расставании, ее название «Должно быть, это любовь, но теперь все кончено», много раз повторяется в припеве. В 90-м году создатели фильма «Красотка» попросили Roxette написать песню для картины, и Гесли просто заменил в тексте строчку «Это тяжелый рождественский день» на «Это тяжелый зимний день». Так она стала универсальной. Песня так понравилась режиссеру фильма Гэри Маршаллу, что он переписал некоторые сцены, чтобы музыка лучше вписалась в сюжет.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Голосовые сообщения почти всегда раздражают. А какие еще правила смартфонного этикета сформировало современное общество? Эксперты говорят, наш комфорт не должен мешать окружающим. И вот несколько простых советов. Во-первых, забудьте о громкой связи и записи аудио в транспорте или кафе. Окружающие не обязаны слушать вашу личную жизнь. Во-вторых, убирайте телефон со стола в ресторане. Гаджет на скатерти транслирует собеседнику. Ты мне интересен, но кто-то в сети важнее. В-третьих, уважайте чужое время. Не пишите по работе раньше 8 утра и позже 7 вечера. И еще, для молодого поколения звонок без предупреждения равен неожиданному визиту домой. Напишите короткое сообщение перед звонком. А если все-таки отправляете важное голосовое сообщение, черкните под ним тему сообщения,

0: чтобы человек понимал, насколько это срочно.
1: Здравствуйте. Временные лимиты на продажу бензина и дизтоплива введены на автозаправках Татнефти в разных регионах России. Об этом сообщает горячая линия компании, пишет Интерфакс. На наших АЗС действует лимит по отпуску топлива. На бензин 30 литров в одни руки, дизельное топливо 60 литров, дизельное топливо для грузовиков 300 литров, говорится в сообщении. Напомню, в конце мая в некоторых российских регионах возникли проблемы с поставками автотоплива, в частности в Крыму и Севастополе. Глава ФАС России Максим Шаскольский ранее заявил на Питерском экономическом форуме о том, что российские власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка автотопливом. В Свердловской области могут снять запрет на мангалы на дачах. Власти планируют отменить особый противопожарный режим и снять жесткие ограничения на использование открытого огня. Проект соответствующего постановления будет рассмотрен на заседании облправительства в этот четверг. Отмена особого режима вернет регион к стандартным правилам пожароопасного сезона. Это означает, что уральцы снова смогут жарить шашлыки на дачах, но при соблюдении строгих правил безопасности, пишет «Сигнал Урал». Большие гидравлические испытания с отключением горячей воды проведет ЕТК на юго-западе Екатеринбурга, в том числе на широкой речке. Опрессовки назначены с 16 июня по 29 июня. Как пояснили в ЕТК, испытания, согласованные с администрацией города, проводятся в соответствии с законом, необходимы для подготовки теплосетевого комплекса к предстоящей зиме. Отключение горячей воды продлятся не больше 14 дней. В ЕТК сформированы 8 ремонтных бригад для оперативного устранения дефектов, пишет «Новый день». В Екатеринбурге во вторник открыли памятник Алексею Балабанову. Вагон со скульптурой установили рядом с Дворцом молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в грузовом трамвае. На таком главный герой фильма «Брат» Данила Багров спасался от бандитов, пишет «И-1». На торжественную церемонию открытия памятника собрались сотни горожан. Приехали VIP-персоны, например, Никита Михалков, Владимир Мединский, Александр Проханов. Присутствовали полпред на Урале Жога, замгубернатора Татьяна Савинова, мэр Екатеринбурга Орлов, музыкант и актеры, в частности, Владимир Шахрин, Александр Пантыкин, Алексей Чадов, пишет «Ядин». Кардиган – это самая модная вещь в гардеробе на это лето, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов. Яркий, легкий кардиган стал незаменимым изделием для переменчивой погоды. Миксуйте такой кардиган с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками, написал Рогов в своем телеграм-канале. Стилист также проиллюстрировал рекомендацию образами. На снимках девушки в кофтах нежных оттенков, сочетающие их с юбками, джинсами и платьями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на среду 72.14, евро 83.73.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
5: 16 июня – Международный день морской черепахи, древнейшего обитателя Земли, жившего еще более 100 миллионов лет назад. Праздник учрежден в день рождения американского ученого Арчи Карра, который изучал и спасал этих животных. Сегодня 6 из 7 видов под угрозой исчезновения. У морских черепах нет инстинкта родителей. Они откладывают яйца на берегу и покидают навсегда. Выживает один из сотни детенышей. На пляже, на пути к океану, малыши поджидают разные враги, в том числе хищные птицы. Но при благоприятных условиях морские черепахи живут до сотни лет. Из-за долгой жизни и способности жить и на земле, и в воде, эти рептилии стали героями мифов разных народов. Так, в Древней Индии считали, что земля держится на трех слонах, а те стоят на исполинской черепахе. В Древнем Китае верили, что гигантская черепаха подпирает небосвод. В 2000 году в Хабаровском крае обмелевший Амур обнажил базальтовую глыбу, очень похожую на гигантскую черепаху с панцирем, покрытым тысячелетними рисунками – петроглифами. Изучив их, ученые расшифровали рассказ о черепахе, которая рождает солнце.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Индустрия красоты и здоровья активно продает добавки с коллагеном, обещая омоложение кожи, укрепление суставов и спортивные рекорды. Отделить научные факты от маркетинга решили ученые из британского университета Англия Раскин. Они собрали данные 130 клинических испытаний со всего мира. Оказалось, коллаген работает, но только при регулярном приеме. Выявлен четкий накопительный эффект. Длительный курс действительно повышает увлажненность и эластичность кожи. Также доказана эффективность для опорно-двигательного аппарата. Добавки снижают боль и скованность при остеоартрозе, умеренно поддерживают структуру мышц и сухожилий. Но исследование опровергло пользу коллагена для фитнеса. Нет доказательств, что он улучшает спортивные результаты или ускоряет восстановление. Также нет влияния на метаболизм, уровень холестерина, давление и здоровье зубов. Итак, научный вердикт – коллаген эффективен для тонуса кожи и долголетия суставов.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Унция переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Унция» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогия». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальной настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от «BMW».

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Малиновки когда-то были самыми любимыми, ну, кроме соловья, птичками в русских садах. Их легко узнать по яркой розовой грудке и большим глазам. Малиновки особенно активны на утренней и вечерней заре, и большие глаза позволяют им лучше видеть. Сегодня малиновки. Другое название малиновки – зарянка. Это название птицы получили как раз за активность на рассвете и на закате. Долгое время малиновку считали родственницей дрозда, но современные ученые относят ее к семейству мухоловковых. Песня «Малиновки» считается одной из самых красивых в лесу. Она напоминает хрустальные переливы и серебряные колокольчики. Кстати, в отличие от большинства других птиц, у малиновок прекрасно поют и самцы, и самки. Более того, малиновки не умолкают даже зимой. Правда, зимой они поют не для того, чтобы привлечь партнера, а для того, чтобы защитить свои кормовые территории. Малиновки остаются зимовать в России, хотя они очень маленькие. Птичка весит всего около 20 граммов, примерно как одна столовая ложка сахара. В дикой природе из-за хищников и суровых зим средняя продолжительность жизни малиновки составляет всего 1-2 года, хотя в неволе они доживают до 11 лет. Гнезда малиновок обычно расположены очень низко, в корнях деревьев, в углублениях в земле и в трухлявых пнях или в густом кустарнике. Именно из-за наземного гнездования малиновки чаще других птиц становятся приемными родителями для подброшенных яиц кукушки. И выкормить огромного кукушонка для крошечных малиновок очень тяжело. В Европе именно гнезда малиновок чаще всего находят и фотографируют в самых необычных местах – в почтовых ящиках, старых ботинках и даже в карманах оставленных курток. И что на первом месте? Почему малиновка – малиновка? Есть две версии происхождения этого названия. Во-первых, малиновки действительно любят гнездиться в зарослях малины, поскольку там безопасно. А во-вторых, малиновым звуком или звоном на Руси называли чистый хрустальный звук колоколов или голоса. Малиновку могли назвать так из-за ее невероятно красивого пения.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 июня 1990-го песня группы Roxette «It Must Have Been Love» возглавила американский чарт Billboard Hot 100 и держалась на первом месте две недели. Успех напрямую связывают с вышедшей весной того же года мелодрамой «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, в которой песня звучала саундтреком. Интересно, что Пер Гесли написал «It Must Have Been Love» еще в 87-м как рождественский сингл. Эта песня о расставании, ее название «Должно быть, это любовь, но теперь все кончено» много раз повторяется в припеве. В 90-м году создатели фильма «Красотка» попросили Roxette написать песню для картины, и Гесли просто заменил в тексте строчку «Это тяжелый рождественский день» на «Это тяжелый зимний день». Так она стала универсальной. Песня так понравилась режиссеру фильма Гэри Маршаллу, что он переписал некоторые сцены, чтобы музыка лучше вписалась в сюжет.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Голосовые сообщения почти всегда раздражают. А какие еще правила смартфонного этикета сформировало современное общество? Эксперты говорят, наш комфорт не должен мешать окружающим. И вот несколько простых советов. Во-первых, забудьте о громкой связи и записи аудио в транспорте или кафе. Окружающие не обязаны слушать вашу личную жизнь. Во-вторых, убирайте телефон со стола в ресторане. Гаджет на скатерти транслирует собеседнику. Ты мне интересен, но кто-то в сети важнее. В-третьих, уважайте чужое время. Не пишите про

0: работе раньше 8 утра и позже 7 вечера. И еще, для молодого поколения звонок без предупреждения равен неожиданному визиту домой. Напишите короткое сообщение перед звонком. А если все-таки отправляете важное голосовое сообщение, черкните под ним тему сообщения, чтобы человек понимал, насколько это срочно.
1: Здравствуйте. Временные лимиты на продажу бензина и дистоплива введены на автозаправках Татнефти в разных регионах России. Об этом сообщает горячая линия компании, пишет Интерфакс. На наших АЗС действует лимит по отпуску топлива. На бензин 30 литров в одни руки, дизельное топливо 60 литров, дизельное топливо для грузовиков 300 литров, говорится в сообщении. Напомню, в конце мая в некоторых российских регионах возникли проблемы с поставками автотоплива, в частности в Крыму и Севастополе. Глава ФАС России Максим Шаскольский ранее заявил на Питерском экономическом форуме о том, что российские власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка автотопливом. В Свердловской области могут снять запрет на мангалы на дачах. Власти планируют отменить особый противопожарный режим и снять жесткие ограничения на использование открытого огня. Проект соответствующего постановления будет рассмотрен на заседании облправительства в этот четверг. Отмена особого режима вернет регион к стандартным правилам пожароопасного сезона. Это означает, что уральцы снова смогут жарить шашлыки на дачах, но при соблюдении строгих правил безопасности, пишет «Сигнал Урал». Большие гидравлические испытания с отключением горячей воды проведет ЕТК на юго-западе Екатеринбурга, в том числе на широкой речке. Опрессовки назначены с 16 июня по 29 июня. Как пояснили в ЕТК, испытания, согласованные с администрацией города, проводятся в соответствии с законом, необходимые для подготовки теплосетевого комплекса к предстоящей зиме. Отключение горячей воды продлятся не больше 14 дней. В ЕТК сформированы 8 ремонтных бригад для оперативного устранения дефектов, пишет «Новый день». В Екатеринбурге во вторник открыли памятник Алексею Балабанову. Вагон со скульптурой установили рядом с Дворцом молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в грузовом трамвае. На таком главный герой фильма «Брат» Данила Багров спасался от бандитов, пишет «Е1». На торжественную церемонию открытия памятника собрались сотни горожан. Приехали VIP-персоны, например, Никита Михалков, Владимир Мединский, Александр Проханов. Присутствовали полпред на Урале Жога, замгубернатора Татьяна Савинова, мэр Екатеринбурга Орлов, музыкант и актеры, в частности, Владимир Шахрин, Александр Пантыкин, Алексей Чадов, пишет «Е1». Кардиган – это самая модная вещь в гардеробе на это лето, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов. Яркий, легкий кардиган стал незаменимым изделием для переменчивой погоды. Миксуйте такой кардиган с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками, написал Рогов в своем телеграм-канале. Стилист также проиллюстрировал рекомендацию образами. На снимках девушки в кофтах нежных оттенков, сочетающие их с юбками, джинсами и платьями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на среду 72.14, евро 83.73.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 16 июня – Международный день морской черепахи, древнейшего обитателя Земли, жившего еще более 100 миллионов лет назад. Праздник учрежден в день рождения американского ученого Арчи Карра, который изучал и спасал этих животных. Сегодня 6 из 7 видов под угрозой исчезновения. У морских черепах нет инстинкта родителей. Они откладывают яйца на берегу и покидают навсегда. Выживает один из сотни детенышей. На пляже, на пути к океану, малышей поджидают разные враги, в том числе хищные птицы. Но при благоприятных условиях морские черепахи живут до сотни лет. И Из-за долгой жизни и способности жить и на земле, и в воде, эти рептилии стали героями мифов разных народов. Так, в Древней Индии считали, что земля держится на трех слонах, а те стоят на исполинской черепахе. В Древнем Китае верили, что гигантская черепаха подпирает небосвод. В 2000 году в Хабаровском крае обмелевший Амур обнажил базальтовую глыбу, очень похожую на гигантскую черепаху с панцирем, покрытым тысячелетними рисунками – петроглифами. Изучив их, ученые расшифровали рассказ о черепахе, которая рождает солнце.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
0: Индустрия красоты и здоровья активно продает добавки с коллагеном, обещая омоложение кожи, укрепление суставов и спортивные рекорды. Отделить научные факты от маркетинга решили ученые из британского университета Англия Раскин. Они собрали данные 130 клинических испытаний со всего мира. Оказалось, коллаген работает, но только при регулярном приеме. Выявлен четкий накопительный эффект. Длительный курс действительно повышает увлажненность и эластичность кожи. Также доказана эффективность для опорно-двигательного аппарата. Добавки снижают боль и скованность при остеоартрозе, умеренно поддерживают структуру мышц и сухожилий. Но исследование опровергло пользу коллагена для фитнеса. Нет доказательств, что он улучшает спортивные результаты или ускоряет восстановление. Также нет влияния на метаболизм, уровень холестерина, давление и здоровье зубов. Итак, научный вердикт – коллаген эффективен для тонуса кожи и долголетия суставов.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Пунция переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили Пунции отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гойя». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от «BMW».